Yeah,

Ring

0: Дэрэг арин шин юм би ярч ихтиси. Хази нуртини би ярч өрхивси.
1: Сеха нюн цэм дэм. Захчлы цатан уртан.
0: Си сацулыз на купади. Си лхмаю на илачир.
1: Аджа нур лоншчын зомжун. Сама чыгсы махтун.
2: Джуаншмуна зэвчилген. Чызина муасайген.
3: Дэлбзилэрэнгми ламкарэ нати ламтун уучэ чамчэн чэламбэ
4: Кэкен дэлзилэрэнгми ламкарэ нати нямух тамчэн дорву чэлапсэн Дэлзил ламтун

0: Kormun orkul alontingi shugbi sangir.
1: Nyakunamba chetsub demuyena. Derangnub jirsichi da vdambi tsi nirakchiga danga. Jarsichi da jgbi tsi vjala. Orsichi da jgbi tsi vdanyanla gaza mgmariyena. Shuni tangdi shugbi sangir lensinla nyambara gavsisha. Chongchirna tangrib jenzubchanchi rtenji gachin danga. Мығымыңчы өдерчілін цовуи вартуң качыншығы ені. Чечбұрушы Ши Чинпинчы жоңчырыны мұнамчы қчыгырдың цовар осашығы ембі. Жоңчырын зүгчынғы чулың ебірді мығымыңлан цовар жепорудынчығы жеті қоғыны аң таңпырын жоғы бағданы. Тонконг яғықыйды мығымыңлан жоғы шептан елі. Далыр сағыны сөзі мығымың дейрін зімбі нөхи лықтыр нәндім шеді. Мығымыңчын цови пейцілі даңы, корейгі пейцілі. Zhongqirjian zhansu niwabji rjinchilme param thorab tangrti. Tangrib janji magamang zhongqirji derdu lirchun tanga, amangzu derjidji huayri xarwabji. Tarti zhongkurin chamtin tanga, derdu lan chamba, xuanxi danxang chachi mandrawa janji tangrib zhongqir mongwishiki, magamangji derzil chagji rjinchilme param jimtorog tongjin yoda. Beijing tig jigni xamjiranga zhongma xabshi kabar tarta rigni rampurushibjin yobadanga. Қажатан чен моқ таңсы бұдар мұғындым шені. Қанатын қағынылы чергіче ранғылып жерчумше тілім торындығы тонжын еуді. Хуэрна ақсарды донби ргіні лердігді. Шқылым лемкін намжи ғымығылы нензімше бағданы. Шқайда екіріп жерува. Летун ғопша жығбазуғы че непа ғонжырыты бі қапыр ленсілім жоғы бағданы. Шауа көрдігі яңдығы ба. Лығыстыр тәнтігіп че еңуір пантуғы чен бұшуңны. Zhongmi rindin qajir zhongni zhongchir qenbi dotim tangrib jantanjir wara gandalib tang yole. Chandu rih dewi zhongchir nang loog chakarang. Rgikung pshana gangrim tongwi nyanchang jachil ghizim sindi lorji jim tokhi sa libi yole. Zhongchir pshig langshtong chigatang ngabjal ghatang. Lamtik pshili chichil haq tenfu rjanglim zhongwji na zhongma riri cohi chodan ji yole. Комминді нечіріп жөві доқан дотымше тіп чабжуғши ваде. Чарчин тамтанбі сағни ді чимту мүмбі шыны йонвий лима мангбошіг ла жөві доқан наң дотапі горкіп шон йоле. Чончырны мүрнам дірдумше сі ғани хиянбі. Чончырн згіпчынны мағымангчын цуру шуғу кантанным жива йоле. Танг цучын танг жобжіл бан цуғу бейцінді. Улонтан Ши Чинпин шуғхан янбі танг чонянгі чончырчы пейджі ғни вла цанрик тамтанбір дамзымше баданы. Zhongqir pheji ji qinyi lar tukshib samubshini. Zhongqir pshawarimgu bi rjibshil gachin danga, tabji gochik gachin rabdang rambabduna. Nishtung zhonga lirubchichubshu ji Ши Чинпин ji zhongyanga zhongqir pshawi cundi tukhda. Mgmang rtivrin zambi pheji ji rgongba rjinchung shay badanga. Mgmang zhongqirin mgmang ji chetayin ba rjinchung shay gishibdana. Lub jengur ji nishtung nirnga lura, dang zhongyanga lharayanga zhongqir pshawi cundan cukh badanga. Чечбұрушы Ши Чинпинчы қысартулы дәнба адаңы, доғынин цамба, жирдік дәнба, демхы чева, хуайын дарва, лоучып чечі таңрып жанчы мағымын чончырын зүгіпчім шаджи ғымығыл қысауру тоны, ғанеу сары оғыды чончырып шауа еғіпоғы жөбіжір қапшуғы сайтын даңы, ғажан зансан қондын оныңы. Чечбұрушы Ши Чинпинчы сәмінанды, чончыр чертеваны мағыны, лоржи ргіні соншчуп күрғылан Zhongqir la zhanxin juqdan jigi baadang, mnaam la payil jie zhanxang semsun zindan jigi wii wlaangshab duna. Zhongqir jirchung ta ni xerum rngawim li mangcuk jir ngagjul gachi. Mangcuk ji yagbo xa na di rngigni yagbo yindag ji nzabtun ngang yole. Shugzhan camjin yong wii nzikchun ba zi Zhongqir qenbi nang barchun xe bam tong di. Jachibru ji Ши Чинпин ji Zhongqir la tocil yugi bar mazil, zhokil yang yugi wii wlaangshab duna. Нингин хонла Шанхайда тошибаның көчөчүпшүчи Ши Чинпинчи Жонкылынын ваб жиргүлламыгыны Шави тоо сымжита ва яңдыгы бадан лыктырып жети. Мыңчугычы самдуктуң сырып самдуктуң бадан мыңчугычы каңыл сетип жени. Панидан би сычи дан шетип бухтан бу бадан лыктырып жени ржинчуң томылып шагила. Мыгымычы токырып жеп би шавар ерип жени ягыпырып жевни. Амаңчыв дерчилер жемтилинга чергтуң киши нанчып таны. Zhongku zhongchirin chanku le jingku le shimjiga langa alangzu zhivan ba. Zhangtai kukub shajiri. Mgmang zhongchirin dhaki na mgmang ulanam towa shiwa di zhongchirin zhigbchin chuwa jim chuansilag jigbdi khiyin shang. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Demon Donchir Gandashik Jambadang, Chirter of Jungi View, George Chimbut, Lantavni, Diribusar or Donchir Shawa, Yerbogde, Brakajensa, Tambun Kondunanga. The Hitchin Hitchet, Donchir Pijijin, Charges are our gentle maple of Jinule. Xartu Tir Gakus of Zorti, Donchir Pijijir, Ganik Sarawa, Sam Machilper, Tovchir and Jinule. Tarta, Donchir Zoba, Jirgir, Jayum Mambrija, Jachaga, Tongas and Yopadanga. རྒྱན ཐོན ཆེ་ལ་རན་ཐང་དོམ་པར་ཅེ་བྱ་ཅི་ཅར་ང་ཡིམི་སན་ཡོ་པི་ཁ་མ་ཅུན་ཕེ་ཅི་ཅེ་རྒ་ཁ་ཆེ་ཁི་ཁ་ཏ་ཅི་ཡོ་ལེ་དེ་རྡོ་ཤེ་པར་ཚམ་པ་དེ་ཨ་མང་བན་ཏབ་ཟོང་ནི་པེ་ལང་ཚོ་བི་བར་ཏུང་མམ་ཐ་ཏ་རྒྱ་ཅེ་པ་དང་ཨ་ཅོང་ཅི་རྒྱ་དང་ཉེ་ཁི་ཡི་བེབ་ཅི་ལ་ཕན་ནི་ཤན་བི་ས་ཅ་བྱ་སོ་ཚོར་ཏབ་ཤི་ནི་ཅོང་ chorum chor ngonche che khangwa shi gi khori yo chen nang to bi do khlak sar wa ra gni pu shi khang a pi lu gum jizu shi yo bi a lo khi chan che to khang da da la ta du ro do khang nyawa cha chang jir kul shi bi nam chung da ta wa shang khi mi ngi nyum chab jama nyem bum so jir kul sha ji char ji wo ba de do mong ar ngar tung tang ju wa yo le jir du gar ma jir shi de tong chir chin khori gi je lo sa tong jir kan da lu dang a Quagger Peter Lupin being a jailer syndrome yola. Sakal Rambatang, TNG, Tromacher Jib, Zucher, Churchin, Rajersi Chani, Maple of Zivadanga. Jerlon Chung or Karsutra Javadanga, Tromacher Jir, Junglum, Jerchung on Diole. Nianshi Yin Tunda, Sagni Jita Luruk, Zongwodang, Tivir, Jankum Tong Kong Yopertini, Chatu Joksung listed Jir, Namba Sarawa, Kachito Yole. Nianshi Hirig Ranchung Junga. Yinchun zhongchir zhi zhongme yangyin zhugub shay zhiri. Tang tang bura gnindar da ni tgharang ge khalan rabi yi zhonglaab diwa yinne. Ngoma zhang ge. Nyehin dhagchur dhubshi ni zhongchir zhi wdenjigam ta zilar jinma chil bura jepsin tabdang yole. Nirtong nyan nga lura jayung sa chundum saagur bhgja da nga. Shugdiir bhgchim jili chingbam ranga cha zhigrtong zhigbchin vjirgudu shi khang. Sakil ramba di yan zhi zhongchir da zhongchir zhi Sorti of the Angel Zor, Jav Shoyon in the Tunchingo Zam Kanga. Sagni Rambi, Donchir Samchirin, Jo Tung Janje, Donchir Zuchinje, Sagir Tibiole. Huayun of Lazot of Chebadanga, Donchirje, Lorji Jim Jones, Mervini, Murver Jensimshi. Tartar Jakobje, Lorji Rigni Jagajin, Donchir of Jadang, Shirangayo Badanga. Donki Lorji Rigniche, Dondel Jagajin, Samjadang of Jagni Danga. Lorji Rigniche, Tomkul Tong Chigatanga, Samjal Riole. Lorjib zo gulub dantri nishtung yo baadi, zhongchir ji zhanxin jigta baadang, manam ji paizil zhanbi gudungwa se tabarishi yo le. Magmang ji zhongchir magmang ji bchan baadang, magmang ji zhongchir magmang ji cheta yin le. Mangar zhongchir xarujir ji longin chan gulub jonga waadang, ramzi zhongkong zhigbchan ji longin chan gulub jonga wa ngarji sa banjam chedi, gorim ji mi zhongchir ji rbisan tuwi pejin chari ji jingul dang tablam do le. Go Tsak Sarawatanga, Tablum Sarawara, Jonchir Namba Sarawatang, Jesubji Huan Barshanga, Jonchir Chasuri, Gunny Tombrishiobi, Nardir Jachevi, Piji Wartung Dodi, Jonki Chachi, Jonchir Dangrub Janji, Leo Sarawa, Nih Yogi Sumtungiri.
2: Jongong Jongyang Chapsi Juji, Jongyang Adjitim Shepshir Yon Hankanga Shuji, Li Shi Yi, Ti Jongan Yeni, Ti Jeb the Number, Chongqin Deshoshuanang, Kongi Nanji Danton. Digitim Shipshir, Stashu Le Kunchi, Xi Jinping a Diru Sarbi, Jonki Chachi, Jetsu Randi Jagong Badang, Tabert, Xi Jinping a Dunzig Gong Ba Tob Jondang, Lachter Dunsu Jabadang. Jetu Shu Jesi Jinping, Denchig a Songshil Gatin Jagong Tun Tob Jondang, Kunda Chabru Sheba. Stampu Nichi, Tachula Ramjin Jetonion La, Gua, Narli, Dunsu Lamba. Song Joni Tachi the Labur Jabba. Jonging a Digitim Shipshir Yon Hankung, Tungzum Jetsu Tungabi, Gordi, Kun Yoni Lachter Dunchu Sheba. Tonta Warsum de Sanji Taba Yang Tanzi Bi Tobjung Tobsu Zamin Ki Lakter Jedi. 这个这么些不些的大学理论才是简单成熟前才能建起生这个东西不是没得的很难的他这么三比这个些的大学理论彼此都比别记了你和有机跟的东西李希尔生活你就可是你关于三比生那么一辈的可等男人去男生的生那么去放你个地位的陪不对李希尔忙错等啊接力项目是空气单端忙错年这么接成本的就硬当 还是送去那顿几个头头头下间的盲错了你把顿去盘地正巴当我错等了盲心头比顿前当顿一样比在人的问题多大的你顿去了当真也不晓得去你用你等南中下间的也人的那是送下间的跟的东西中间成了冷酷的错成了参次团的冷的李希一今年的开立节当初的四种这种当还是送了我过去比雷东的很难你 别次都被拍进了相当恶劣的不屑给别人杀断南区南滨南七路文国堂拆分了雷里擦车次李希也能够努力跟赶车当中心里抵挡南北跟的三车些兵赶车的黑警队你和药剂熊狗谈过当年次了个就叫什么所有一部的这个新南集团李希打动了分了三车不清的拍你托人托不起却能用你等南中了这么的很难的 这个事儿大手接，而这个才能在中大学跟的单独同个新南集团。中期的这个这么学习了用谈抗当，大学用谈抗的，李希一，这个这么学习了大学下边每次了，议论什么能话当，这个事儿大学的学习不是参战能。东西不能给李希一，人们从的人滚进在的南集团端呢。这个事儿大学的空气，习近平个当这个光把头中当，乐得学习他的，等的就把当，没会当你，让东刚三路的这个去提把当。 乐林丹在这些吧这个事儿大事就说吧他得了监督这些去甚至是他把杨东这把当乐林的大人你你这不过去就研判了监督提成的东西跟的东西中央这个也曾经这次通过为国这个东西那么些的宋朝你乐不了这么久做了总理恰不是解释他可了黑家你当中一个更送地质文干的学习恰不是了可以一个生马做这么个你而严生托命的人就此了有生当 这个这么咱们的东西话当还是送到我国的下级跟在当时还是送我接配接接当恰心他接的没不足去这个这么乐得的当蒙顿的沉浸的下级的蒙尼蒙错年这么接沉闷的就此当还是送我那顿没他的得个的当时学吧当蒙错了头脑哪里忙不成去娘们是特别红坑这个中学不蒙尼见什么这个真理应该去了当时的白话当路上别蒙本当林根彼此同别乐不了这个去 李希打动了黄岩的三级战术抗的台北三级黄石化兵在基拉投中心里这个这么是不是大学的学校比黄岩讲讲多么认真当大部分同话当当大路可给了赶车可是什么车的当时第二等没梦了我弄没给比这么的三级而坚持没不多给比冷下段原价军的都说了是这可不我能够弄出来我用这不抗当啊 让上团控部署的科学为年轻人的专业的大多换证起来。三个人可和三个人的年轻人的专业的大多换证起来。但能让人想吧。年轻人的专业把我们的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年轻人的年
1: Jamjil Lamjil Sugo, Zognil Kaji, Nyanka Chevi Sakalji, Lari Rivjin Levshir Shini. Ayam Jervi, Nantilio, Bamchai, the Momil Jengen Nang Tongul Shigi. Jagachin Babkul Danga, Tanshul Nirjir Sakunga, Anotim Jonglavi, Sarim Danga, Sakshi Jibzil, Jempil Sakunji Lamagini, Gorshib Levshir Tamang Sheba, Stashib Salin Danga, Mondak Dong, Hichirak Dangarde, Anotipo, Nyandak Dongvi, Jankil Danga, Landib Jensul, Donchul Yabushe Badanga, Jitman, Zom Chamber, Anir Pushi De, Purgiwa, Namuni Purwadanga, Ojirgiwa, Namuni Ujirta, Bratantik Shigibi, Lamshab Dona.
2: Shunye Shangchen and Kirti, Salinger Gorla Sanjonon. A Jelio Monti Tuchin, a Jelia Yon Hankan, a Jonjo Tingi, Zuchung Shibi, John Hui, Kursun Dirutin, Devil Chibi, Nishton Nier Jilly, Jeljuk Shigudi, Vadam Bizi, Jerganian, Selung the Pingur Sam. Dali, Jeljuk Shigijo Dona, Jacum Korea, Jatum Lachter Donchodang, Sol the Turgunga, Jacum Songchula Hinum Shibadir Shell. ཁྱི ཚོལ ཐོར་གང་ ཅེཁམ སོང་ཅུབ ཤེཁ ཆེར ཏོང ཅན་ནི ཤིཇིན་ཕིང་གི ཅེཁམ ཧོ་ཡུན གོང པི ནང་དན གཅ ཆེན དང ལང་ཤ་ སའུ ཤི ཡིན་པི ཚོར་མན ཅི ཚོལ ཐོར་གང་ ཅེཁམ སོང་ཅུབ དང པེཚལ ཐུབི ཕེཇི ལ་ སྐན་དེ དང བི ཅམཅི དང ཉམ་ཉུང ཅེཇི ཤ་ ཅེ དེ ཤིཇིན་ཕིང་ གི ཅེཁམ ཧོ་ཡུན ཅ གོང པ ཨ ཇོག པི ལ དོན ཅུལ ཤེ པ དང སོང ཅེ དམ སུ ཤི ནི དང གང གོ ཅལ ཝོ དེར བ སར བར ཅེཁམ ཧོ་ཡུན ཛེ ཅན ཐལ ཐོབི ལབ ཅིན ཅམཅི ཅེཇི ཤ་ ཅེ དང སོང ཅེ ཤེ དེ ཅེ ཚོ ཡུང ཅི རང ངོ ཅེ དང ནི སེར ང ཅེ ཡིན པའི ངེན ཅན ཏན པོ ཡོང བར གང དེ དང དང ཐམང ཐོ ཛེ པའི ཀྲུང གོ ཅན གྱར བད ཚོང ཐོ མིལ ཤེ ཅིན ཤིབ ཐན ཚོར ངོ ཤང ཅིན མང ཅིན ཅན ཡོན ལན ཁང དང ཤང ཅིན སེལ ཅུང གན རེ ཡོ དེ ཁག གན གན ཁར ལུན ཐན དང ཚོལ ཐོར གང གི ཅེ ཁམ སོང ཅུང གི ལེ ཡལ དང པོ ཤ བ ཅིམ ཁིན ཅེ རྒྱལ ཡོ མང ཅིན ཅེ ཐི མ ནམ ཅི གོ ཅུམ ཛལ གི ཤ དང དོ ངེ ནེ ཚལ ལ ཅིག ནི ཚོར ངོ ཤང ཅིན ཅེ ཚོལ ཐོར གང གི ཅེ ཁམ སོང ཅུ སོ ཤུག གང ཅི ཐལ ཁནུ ཅི པི ཁོར ངོ ཅུལ ཤི རྒྱུན པར ན ཀྲུང ཁེ ཁོར སུང དེ རབ ཅན རབ ཅིལ ཅེབ ཅེ ཅག ཤེ གོན ཅི གི ཁོར སུམ དོ ནི པེན གོར སམ དང ད ཤི བར དེ ལོ ངོ སམ ཅིལ ཁ ཅམ ཤེ ཡི ཡོལ དེ ན རང ཅེ ཅེ ཅེ ཁམ ཁོ ཡིན ཁམ ལི ཅེ ཅག ཆབ ཁོང སེ ཤེ ཅི ན རྒྱ ཅེ བ དང ཅེ ཚོ ཅེ དོ ནང ཅེན པོ ཤེ པི ཚོང ཏག ག ཅེ ཤེ ཡིན ཐང དེ ཅེ ཅག ཤེ གོལ ལ ཅེ ལ ཡོང མང ཅེ ན ཡན ཡ ཡོང ཐན ཁང ཨ ཇོང ཅེ ཐིན དང ཁམ ལི ཤ པི ཨ ཡོང ཐན ཁང ཅེ ལ ཡོང མང ཅེ ན ཁོ རི གི དང ཐོན ཁོང སོང ཅེ ཨ ཡོང ཐན ཁང ཅེ ཁམ ཁོ རི པོ སོ རྒྱུད་ལེགས་ཁ་ཉམ་དེ་ཤིག་ཡོད། མ་མང་ཉ་རི་ཚ་པར་དང་ 新華

0: Я рынг тэнцвэнэрэлэ савшгы ярмар жовгидо.
1: А сани чэн ца зон рынг сани чанчан. А тэ онэр та анд зонра зон сажон. Дэё клин контак нанн г та дава нга нэртон нэнга г дава жонн ан гуц г та дава адамба нан ата цгни. Томос гин рынг чутан цхонда.
0: Жэ нанг тэнцвэк нанг цхма цхма хэнзо инэрэлэ.
1: Йонс зо хэ хэнзо чанчан инэр. Ханзо таазу чиг лхцэпа хэнгэш хэ лхцэпа тэг тэг тэмэн да жэмба нэ ён чхна маш
0: нэжи та тэнсэн нэг сома сома сонгэна та мажин нэрэнг ханзо ино мартып кэ нэни чиг сурчу ирдали ханзо ек жигну том мара
1: мажи ханзо таазу нэ чэсэ гонэр ажэнзэн баг ханзо хкор зэ гока ажэнзэн баг ханзо та чита тавр сэршик ханзо нэ чу тэнсэ хо сонгэна лучик нэ сэршик ханзо жари жари яра чэсэн гонэр таазу чиг сабжон нам уил тайл таг чанзаг ханзон да та ажа чичхэ сонжу ханзо хажан чэмэн атонжу тайл тавр инжи на та чэ цхо нэ на лигу нэ зэ чанзаг ханзо хажан шэна хажан тон сэндэ чгэ ханзо
0: жиди шанзана тавр кажинг лагны хазу тунсам лхо гэсэг үг ээ тэ цамай ч чу цхомог жав энэр
1: нга чу цхомог жамна хазу самжа гонс чикэн нга да жамара икэ цхна гонс чикэн нга та нэ санч чари тэм юк тэмэз к гонс ча тамба онэр тэ ин тана да пачрын чу та нэ нжара чиг ок гонс нга ти хэнчэната шунг хэнзо хтун сэндэч гүг сэгэн ус чанза чэюнг хэнзо тэшэ кон нэ чу тэнцэх кон нэ та хэнзо нижалх хтам зу ук сэнжам бам бам батам зу ук
0: жэ жэ чу рэнгэ нэ нэ хэнзо гэр жэнзэн бай нэ
1: а нга та жэнзэн бари та зу чи зон рэн баг та лэн та нэ инжэ на кэрэн баг та лэн та тавэ инжэ на шэн чэрэн баг та лэн та зи ян чэ лэ та чи нью ма цава да ни тамори та та нга цунжина та шанчен гэ жэнзэн баг хан иг тэ ёнэри
0: речу рэнгэ ингэна шанчен рэмэ гэ лхи золи гэ жэнзэн баз гэ нэ тэ тэни та тарта ч чу гэ сани тэ гэ тонзи гэ чаши хсүн дэн ду саша жамба гэ хан зот нэ чи мэнда сан гэ чу хан зот дэн да та чаши зэ гэ дор чилэ
1: о та та ёк та чэнза гэ хан зон дэ та чачи ра ё дэн нэ ба та сача кэн нэ ян да лигу ну ён сэ духа ок лигу нэ зэ ён да ён духа чэн за гэ хан зо хчан чан ри та нэ чи та нэ нэ чу хан зо тэн цох та вар та ли ну ин да та са нэ ли нэ ри нэ гэ чи чам ду та нэ мар он да жи шун го лох та нэ ин да та сэ чун кан су та нэ ин да шин жан та ма ли са зэ мэ жу гэр жу гэ та за гэ тон тон нэ чу чан зэ хан зо зэ та нэ чи ли тэн да ма ша гэ ра ма сэр гэ ма ра нэ зэ ли тэн да та пэ чэр та ике гэ шану ил дав гэ та тон ума гэ нэ чи тэ чи ша сон ин жир ба тэ тэ на жэм ба на ра хэн зо ё ё кэ вэ кэ на а зо ан ду на хэн зо ё ё кэ ра та нэ чи ли ну ра жэм ба гэ ли ну ни га та мэн ра гэ нга та хэн зо тэн цо гэ цо сор им тэ тэ на ра ни кэ ра сон жэн гэ ли ну ра рэн гэ ли ну а дэр тэ на та мэн ра са чэ пэр ер зэ гэ чэ зэ га дэ на шан за гэ хэн зо гэ дэ жэн дэн ру рэн гэ кун дэн ру тэ са гэ тэн ма гэ а дэ хэн зо хэн на гэ хэн зо ти гэ ли тэн та мэн жэ ра дэ тэн та тэ ли гэ га хэн зэ гэ на чэ зэ гэ да тэн зэ чан гэ чон гэ зэ ли на ра та та пэл дэ тэн а зо хэн на гэ ли тэн гэ та чэ гэн зэ рэ тамота чигра маква де тан та зу хангон гэ лиш отти сэрт ли суна та танг чу жанзан гэ хайг тела ди ку гэ та тонари
0: төрөнг гэ ингэ хэн ли лу чмз гэр сонс
1: нга лу чэр кэ сан ни та нгу са ми та ли тан с те на та танг лу нга чин ат гэри та вар тан лу сан ч соб же тамз гэ ли тан с
0: жэ чу ярмэн рэнг гэ юг лу лен самар хэн зо ина
1: а янэр танг зу гэгэн ti gigin nga zo gigin ga gigin uxi ga tai na ta ti arngung ga gigin ru haratal su na ta gapu tangma azu chi chi chamchi khana rang tak kurgu ga zi odurang tangma ga na ga rang tak chi gu kurgu nu tal li niz ga yansi ti li ga zi zhig tali tani rin zhan ta ta nge gigin ga gigin tu zu ra ti lhoma yansi ga тэй на нгара тил хома та цэ жэн та та нгара нги мэн шэн на шэнг нугул хома ра нгара нг чэнг ни жара сэн чэ тэмэ зэ гу нгара нгара хома
0: чу лэгсэн дэ та чу яр нгэ нэ нэ тэг шэмэ зэ гэ тэн сэн
1: Tanya Tosun does the Kapata, and Tosungi Yenchet, Samatakara, Takatepi, Tagamba Tanchekashan, which was Hanzo Gender, Tauzuch Hanges in.

0: 대초가 응치 재판도 인지나다 위정나 말아 체니지 뜻하고가 더 찾아가 지나다 정나 말아 체니 아주 송가 아주가 암도가 있는데 성나 체니래 대나다 아주가 럭센디라 야라 성 럭센이래 지 뜻하고 대나는 가조라 야라 송어 지 크티 티나 아직 성가 사차야 라사 사라 들선 디주노 더저 치티나다 파적 쇼즈이나 좋고 기적 땅즈이나 좋고 아름운 쇼즈이나 좋고 성망 그 다가 안도 강소 산자 강소라 이게 그 정글리 리 쇼니가 다와 그 패처 직바 직정 다 특이적 파적 땅즈 강소 된 렌즈일 소니 그티 직치가 질로일 렌즈일 때 인용아 뭐 때이나 다와 그 아나 마나리 다 성다 겐바 산체 그 성다 채널에 좀 대와 그 돈득이 성마저리
1: Жи-жи-жи. Та шанза сачан дани, та ханзу мэнг цуг сача цугган?
0: Та мэнг цуг сача, та пэчар шанза га, та шанчан сэнджи. Ти нонэ, танго чу макасан чондэчи. Тани на цучгэр. Тани инжина, та тангсур. Тан дачу та тангсур, нангхон дачу та ахазы ханзу мэнг. Ти ханчана ян йо-йо каранг чу шан жу томазы мэг, зу шанзан дэ шанчан чихни йо каму. Тинана та шин жыңазга та шиг та ханзого зонри тинанара ngchuwa ka khanga japan da hara zau hara khan dechi yoni zik ta mak thong de ta chutkhini gari tan dani ga ta shiig hara ta shanda nang khnal hara tali songa khanga ji chawan de ta japan de hara shiig vugin de ndu dechi yoni lhtse ke shong sa gujur go da Tamori.
1: Karsan teru khanzu ga lihkan da tukunda yung gongsa ga nampa ga tanga ki dhiga nyer gu ka? Dhiga nyeri zhona tandi lamkan dhamu chiga dhaw ka?
0: Ta shiga chandari, di jakha ka ngachu ga lihkan da thunli jenga tanga. Thato ta jakha ka di chabdhagra yi kunar, chabdhagra yi kunar, ta ngachira chabdhagra yi kunar, chabdhagra yi kunar, te yi zhona ta shiga tawa ka sacha yilong ka na chavi tawar inji na ta ngachu Та лихка духуа кыр зухме, та шунгара лихка зы тавар, лунгусын чы собжи карангал лиара, че маанюнра, лохур та тавар ина та, та жур жухне, джэнджи ини та, че маан, та вак, ngoma gan dogi sang san xi gan gu chuo chan za kang zo la ton chen da yi gu ran ren zhi yin ru ra di xi gan mang ge
1: de ren gan dem song de ta ta tang ma tu yong yong
0: ta tang ma tu yong ma yong chi zga zan gu chuo ta na nang chan chun da dawa dan ba na ta xer ta zgen ra ta du zge tang dong mo ri ta du zge zo yong na rang chi tuan zin da ta de san jia zhen gong ken dan de ge nian le ni ta xiong zhi ni ta xi ge wa ke ta ken chen dan zhe se ni Tā tā mōwā kā shīga mōngā mōngā zī yōk. Tā gu nī shīga mōngā ngā chū tuan zī ndē.
1: Tā ār kī jōngwā jār zhōg nō chū tā shīga khāng shē chū gā nā tā gu kā mō. Khrtī dā tā kṛtī shān chū gī rī. Ndā lēnū gā lā kā nā shīga shā gā zī tā kōk. Chū rāngi ngā tā nī kā shīga chū lēnū gā nā kā shī gāu yīn jār?
0: Gāu yīn jār tā kā shās gā zī nā ngā chū shān zā khāng zō tān chūn dā tā sār tā cī gā nā rī. Cī gā nā tā tā kōng gā rīwā tā rī kā rāmbā, dzōng rāmbā. Shangchen rinpa gara yawara tara, ta tawar ngachwa shangchen rinpa gara xiga to kari ila di kakayi kunari. Ta ina ta ngachi tangu inji na ta ngachi ta gushan ri na, gushan kan azu tangsanga alukki ila chikki nari. Alukki ila chikki chari suna ta nguchar ka chikti ila tanga. Ta chuchwa lakhtsay shaga, chachi azu lakhki gara mui na damozik chik kutajira maja, ta chikin draga nga. Ta ina lakhki ga kutajira zi. Kutsajirzi, kutsana chi chi xi ga chatak, pishtak, tsaitang tenpazir li gujir. Ta yung linu mashana chi yagjimari. Tamazga wajir saka, ta nga wajir ezi nga kilantan. Kilantan ta ranga tsamazga chi ta shiwa namu jir, ta chi ranga yela chenizik sa gujir. Ta kenga taka ga ramu ra ken tsangma ta, chi tamazgi na ta drikpazi, ta ranga yela khernizik ta, ta kitang nari. Kitang na ta tsangma yungwa chik tiri taga ta ike ga gas tola chini ta kanga yin da cher gu gozi ta tabri ta nrentong kanga nga ra ta ngachu gushan kan cheri ta tsunga nyan chankamzo yin jina ngay nara tara chichu gita chara khozi jayan chik ta zun di nrentong randamu gusta nga ra ta ri kung tiksa jime ka shangshan sa jime ka chichi ta ga gushan ta yin da manda chara khozi tiga kai tangay tamo yiku ga testi na ta tiga zik chik shasongni yin jirpa
1: Ri. Chu rangi ngwanchil gerdi ngay tani rangi khanzo yi kuna kaftog tara. Karsan teran chiga tansuk zigidalin digiri sonji kuna dai khanzo yi shawandi li guna danyi nanga yungu gila kani kanshir?
0: Yungu gila kani ta pachir chikir zinara chukha. Ta ngan che ta ranga wak lihka zik che maanyong. Ta ngan che ngay injina 아주 한 살 깜짝 딱 되는 다 사건 녹음 다 아주 지금 상큼 다 너무 시장 리더 나를 다 다버리 나타리 카타 제가 진영화 송다 그리다 진영화 송다 그다 다버리 이제 나는 거라 영어 아 탄초지게 되던 거 단 디진 나니 다 나 아니 그저 칩불이 못 그 단 디 고드그라다 영어 지 개고가 되나 다 강조 맨체 그 탄초가 나가 시글 리카다 고드기였 시그 차가 다버 숑거 시그 차니다 시그 단적이 나오나 탄초지가 다 강조 몽능아 렁이 Тентаната мунгазк лихканда тангачи тэнцука та пэчрэнгна та ни нижасэнжаз кликканда гачи нимаччара чекмажга тандгэлигу к тана та пэчрэ лосэрказга улу них аддын джетэзгамэни гачи машут кмени цэтэмори тангачу гочэчузна тангачу чиг гэнзэмбачу назу лихкачан юнгуглакани та чанга тому чипумэкра лизорка та чэччуна мара нимаччага сэнжа сэнжа джачэ джачэ та нижара жачыгы мен нишчиме кери тады хутсы лихкада та та лушанын лун дэндэ вотан гы читхы чел та дэгэ юндыр
1: же же та гиндэнг чалг лигону мартып кы та куа лигу кыти ханшик та куа глакны жагын сэнгүндэр йыглырын читэ йырдыгэ кунарла
0: айкуны куна та чын лирг нака жишэну тинэни та чигы куа яра сонжури эни нга вэнда тамата жигы жури сэнгэлаканы озу кансыкынган зэрүйчу та жиглакан та озу инжина чимчилижу та лерикчи канени та гочу та гота озу чи зосте тонжис гонота та жамал гона коншипше та тамуян то сэрта канени циш гоян гочи то хиши гугунэр
1: та сажун гэтэни гочу мангил чимүг гэж авчир ёнэр
0: сажун гэ та гочу кэни гочу зонтух кэни чаянч нон кэни та гочу самуф ни хатамба то сэрта гочу самуф ни хатамба шини дитгни та та гормут тон хичиг ангажа сахтан дэ тандан гчо азутаз га чембуз лижсэ гонэри та тэн гус цан тан цажан бари тэ на да гчо ара кур та шиг ара кур г намбан дэй дауни та нэнг тэгла хани та сума та азу чин гойла та дава чаг нэн ан гус цами та пачру туц юнжэ ичу г чаж тэм тэн гук жак
1: же же та хекмра тонзи нига сонжле куни каптхунде та хонзоз кингетни ди тонзи г тонкунд су та чиги зан
0: о ри ри ти таварта зу азуг сачандани та чинкам сончори тен танаок хонзаген дендес гара тхич хунамар та на тангман л тхмач хумо та лунди чунгани хэск ярангони тхмач хук ти ценчани та тангч зу сжик хунан дэн кунэр та зо алус вклен тан дэг нэгэн дэсра дунгэн дэсра нангэн илдэ тан та тавр кочой куну та юмс духа та алус хэмш
1: тан дэшу хэн дэ чиг үзү хэм марш гэ сач чо
0: чир сача гэ түмэн зэ хэм марш гэн умэни а дэг дунгут жаваг ла кани дэг дунг шаг азу гэн нэгэн дэ чэс гон лу манга шан чэн ла кан та чэ юна тан гэра ашугнда зардон дэндэ тэгэс жүг дэг сача гэ та сача гэ штук та хичтөрэн дэн гэрнэр тото чангнэр язгэн дэндэ яра нихэн дэндэ рангнэр пачэр дунг ачу ми чэк цамни та тагна гөрнгэ тан шиг мхини гөрнгэ тан шиг нэг арон чамэни тимур ачуг нэг дунг зэгэнэ пачэр ми сэн гэ цани та тагнара гөрнгэ тан шиг хини атамоз тото тан зэрва манга азу сача гэ хантэ адиг сачаг хантэ вакан зарвачга хчиг чин мек вагата яра хтиму янцис гнамни мек тейната лина нему ри ханки жана юхари тейната азу чи алусг транзис сонсаг онда азу сача чихин жожана азу сачана жохзи жоххангзи чгону теланига пачрын рауын рауре азу г ханда шаму ри карур карур та чиг жохна лина шаму жтара онча шанчингла кана так алус ханда мозг мек алус ханда цгаз кх сонала чхжи мек алус ханда цгаз кх сона тамси танг чхнжугму тамуг хаке ок та ngzon da jina shung chir g khandi hara sje k khang shag linara shag та кантан кан гошхна к сже к ханта чи шанын рама г чора тамаз терг та у сачана хан гар г сон ханда чи кумни мек мо та сон баг на сон кырз г ок сон мырз г ок та не та ду хан з г ок та та чу мни мек ра ади сже к хандра хан аргин ден ру та манг хши г манг ар к кан индара хши г шаг
1: Rheje, ta maungwa na ta kichuga tsongli ga lamkanda su kanyo kisago?
0: Ta maungwa na ta ngachu ta chang ta ga kongna she kuna naka zhuti ga hana ta njusa meka mo. Naka zhuti ga hana ta njusa ga chang meka ta naka zhuti ta ngachu kongwa li juri. Nyingi na ta venti kanchik ju, ta kanchik nanzi zui ju, ta chimchi li ju. Tanita zuste tondi chang chong dali ju di shuga khijig chse go tin nangne la chaper chaper ta amak sakare shena tang chu dawre inji na zo chi wok chen chi wok chen chi de shuga ta khijig chse go ti han chen ita azu chi khangke rmo la suhan da chingo yi ju di la kan ita ng chu tsaga tsak shang ng chu tsun tsua shang ng shong chir go wok khang zo la shang chingo yi chu de la kan ni xi ge shang ng zila kan ta ng chi kong ram ba ra ya ya zhen den ru je tsaga tsak chi ya ra ri wan dan du to ne ta cha zi chi se go zi na ta wr ge chong shu kha lu chong lo ta ta shen ni long da non dom cha kha chu nga zi ta mara chang shi nan khang se go no ke na ta chingo yi chu ta chi jeng ge chin ju go fo ke chin ju go zi ya ra ri wa to ni te ga zhu go ta zong ram ba ge ra xi ge sha ge ta chu tong da ta zha wa zi ta zong ram ba ge ra ki lin zhen du ye le zhe zhong ni ta ka tu tong mo zi ga to ni da
1: re re ta xi ge ye ge ge na ma wa na yong chi chu lu xi zo li ge lam khan da khan li yang wi ta xi mo de xi go
0: ya ya ya kwa tan chi kwa tan chi
1: ya de mu
0: ya de mu de mu
2: Yaadubunaanba, tisu chi ganga teringa ganjung shalanga lesan ar tonsam dininjug lesan diya somdinga ankarwa larga raki itang tarkilwa shigilu, shekib tarkilwa gantuk sirang tang sonam rinshin nigin, rkabzang namjiga kichigin halamdan donsan tang somdig shi nigin, lesan ar jimi nangla ngasu samayin kirinjil rgashin yankunna bi matata rinri likunga lesan ar jantagla xanji nangbar nyangni tiji chi shi.

야,

피바 송춥셰프르 창마여비 사시킹알라니 집셰터

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ ཚར ཆེ བའི ཤ་དམ ཅི ལ ལ
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེང ཅུ པེ ཅེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པེ རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ དེ ན ཤུ ནི ཡང ཆི མ ཐབ དེ དེ ང དེ པ གར ཅི ཁ ཚན པ ཆུང མ དེ གི ནང ང ཀོལག རང ཆུང ཁལ སོག ཨོིག ཅ དབ ཕོབ ཆུང གི སོ ཅུ ཆུང ཆུང ཁོར སུ ཁབ ཤེ ནོ གི ཤ་དམ ཁེ ཅི ནོ གི ཁབ དེ ཤ་དམ ཤིལ ཐུང ཟ གི ཉན ཅུ ཡེལ
3: ཡང ཉི ཉོ ཉེ བི ལོ ཅུ ནམ པ ན མོ ཅི དང ཁོལ ཅིན ཅིན གང མ ཟ མ གི ཉི མ ཙེ མ ཅི ཅོ ཉོ ཉི མ ཁི ཅོ ཟེ ཁོ དེ ན ཅིན ཅི ཡ མ ཐ མ ཀ མ ཚ ལ མ ཏམ ཁོ མ ར ལ མ ནེ པར ཁོ མ ན ད ཅ ཅིག ན ད ཅ ཁ ས མ ཅ ཅ པ ཡ ན ཨ ཅ ཁ ཁི ར ཁ ཅིན ཅི ན ཁི ར གུན ར ཁ ཅིན ཅི ན ཏོ གུན ར ཤ མ ར གུ ཨ ཨ ས མ ཡ ཅི ཟམ ཅ མ ར གུ ཅུ ཐོ ན ཡ ཅི ཟེ ད ན ཁ ལ ཅ ལ ན ཅ ཏང ད མ ཅུ ལ ཅ ཏ ཟི ན ས ས ཅ པ ཏ ཏ ཁ ང ར ཅམ ཅན ཅོ ཁ ཅ ན ཅམ ཁི པ ལོ པི ཏུ ན ར དེ ར དོ ལ ཁི མ ཅལ ཅི ཡ ར ད ར ཏ ཏ ལ ཅུ མ ཤ ཁུ ཏ ཁ ཏ ཅུ ཏ ར མ ཡ གུན ར ཁ ན ར ཁ མ སམ ད ག ན ར ད ཁ མ སམ པར ཁོ ཅུ ལ མ པ ལོ མ ཅི ཅ ཏ ཏ ན ཅེར ར མ ན ཡ ཏ ཅེ པོ གི ན ཡ ཅི པ ཁོ ར ད ར ཏ ཅེ ཅིན ཏ ར ཏ ན ར དེ ཁ ཁ ར ཁ ཏ ན ར
4: Дек дек гомаре оре вача на риф куры бодина жаш сагас зинанда суза жаза зигар зинанда раза жаза ягуны ача лап там иран ти чутран ти чут со чи чета лоб дула бафа ше гунари тенго мари
3: ару ару гиломдан да мо мож ки чачу ми киптин дгон дарым гоза на нян дгон дарым чотерм ро мо ки канер дон тогаго ше мо ки тнер чон ан тогаго ран касер ти гор мо ран чок чок тале де ди зоноши ша чо мо мжур чи мон нере мо сам там мо чик чети нерего ран угор чи ран лу гор чок ти дина че дер нерего чен ха ми сутон нан жан де лилу фи сон сон нан жан ден хо мо чик лан жум гер ген чик лат ни она хино ма ню кур том но че чон кур мо на не ран ке чен чок на ни ком га тон дур гутон зе мека
4: Чуркарчи мого яму, сутре мого там. Есин таман денен де, сен лукар по тунен де зубчени. Мобчи сына курчи, мого рулу тоди, кета лозун дене мао зипша паяне. Не лопу там и джана, то и на узан гунар, там чу и на шту гунар. Не матера ни зурте, эти лопу там и ранжка рула макур назад, харка че макур назад. Хжайте хиджите хигинчи, хжайте табжите табканчи гуга.
3: ओ तंगा जों माचन जमारन गा बस्तक तन जरे देन नि देरन गजे छत कृता तंग छगो मि मालो चिन जे सुने अच लो छक मि लार छ लास रत लन छ ल दो पिन न योनास तलम अब जों उलो मारे कुछ हम जों उचारी देर को जन तो चन हा मा चन चन गुंगेर गिन छ क्वार्ट नि लोब जों यक पोज छ गुग गे जे देन छ लो छक न ल पन जेन जे जे तिल तारन जन जे टोय जेर जे दे यन
4: ओ ता जे छ पोर्ट तिम छ पन छ छिना पतन वेल न जारन तों जे मानर गे छ जे तम बिन नर गे जन रे देन Ни кай моргашен ни ергача на за ночи до них лоргати на мадана цыртавача на нядите за вана мача на жодите за ресамбу те на натура лопу конгркача так сумет на цыртав жи и хлопил на баба за мечик все топго пара тук тук паравади тук дын же там от тонинды

དེ དག

0: ཁྱི Я да нишка в сдему.
1: Я демоч.
0: Я.
2: Ардамла риби жонгер тхумла кыга ен дангол.
3: Хцэмл лунги чэмби чэмл ашкэлм джэшэлэн.
2: Хосу кивжи шэлэн.
0: Yasirdinga samkhlan jinamba koni teringa lechindi chamba tongu sozong ki jeshalinga chamba dabjili dalini chu thotro kherzang derkalim rili onr tiga kurungim chuni shen jina ta tinga yarning tichul kongsang dem chonara ringring pasa pai tandi sung mela dasalang dongchrindana jigman tat thobjung e chugin charje kanong zaga sigi thobjung da shemi se yopa dirta bazg yin se kono chu ta je chi thobnyur waz kam sonu she china digarang thong jirg dang tin biring ge thobjung gan charje yu jun da gachin yin zi dali ta girgen am baina chu qof chir na chu yang chig je chi thobjung na bi chonara thobjung da ye hi ra tin thobjung go kom si yu qas chig yon da mu zo thobjung na bi nyam nyong dang tin bi chu ngun man jin na kap da kam shim nyong yu ta ti chul ga rang thong jirg an jin na ran charje yu chu long chicken charge yang na kirge nima chicken charge charge da kirge lagtir da di thwa thogu yondig la khani yang sharan kuri rang gi thong go chund mu go gomsi yo china da yan ra yang go lob jung go gomchi zga yo gwaz gi chhan jo go se kono da ri da ni da kirge m sunu she china da thang ga yar nang charge zo hi de ta bas gri da ge chin am ba go yar nang charge chmu zgi ya rang rang ga yar nang di chund do go chi gi wechli yi chi se gyo de la kan dang ja bi chi de li ta de rang ne kirge rang charge da лыхтыр ий дэлин жогонара камаз ёчэр чэпшон камшонара масия дарганы мачари царсонара ёчэр татачи тотго херзэнграшэ коно тотго ладам сонушэчина та консанда тондин ананганда тэна тагнарада тобжун ижүндэ цам чэчугэс коно тамура камаз ёнэр зу хамаз чонара сэй каптай гути та шаласира тананга тагну тагнур хриз ше тонара та маши дэ тан чонэр тани тарсира тихише коноро юкатаг чернаян шкафтгутаг кырга тичу тонтонгу тинга тичи семхигзэг дэр жура тичи калчигзэг яртангзэг ричара яна шут тичул аранга ndang che sab jabi suna yang ti jig lo jung go kom shi zga ji ngam ba zg ser kunar tam zg ran ju qaleo sam chi ga nawa ta ga yang ran ashura ka cha tam zg shen du tai ya ta ni ko rang ga rang ga yar nang gan char zan da chu nyam chu tang sur da dar ngun mar ngun ma ga yar gan nang ga ti chun din nang arang gi sig nyong nu rib nyong nu ga sha wan di tang ni o ka mon da mo ri zu chi sig na a sha ya af zang a ser kun nu ga ni tang ta yo ka ta ga chu thob jung go ko ri ga ri ri ji suna ta na chu ger gen ri ri ji nu go chu na ra ti ji ndrasa kang mangzgi yoka ta ge thobjung go khori gi zgi jinu go chona yang nyam nyung ra nyam chuli ji kang mangzgi yoka se kono ta shel mar gi bari ngo ma zo gergen am bi chona ra yang chu nda tang da ta ba ge kirge rewaz na chu go yang ji samsin do kan ra yo ta ti da na da zo ra yang chi nam ba ge ji nang ri ji bi ji ri te na chu chu qua tian chini ta rang ge khu yo lo ko jerm di choni chu khu cha ga mig sik cha re dam si da li ni ngof tru tsigra tani ibjir zgyon ta ta ga ta Зомба бундаг хуржи секунуг хуйчанда та ловжг херзэн хансни чур гергэнжа тома гэнмэнзг данга торинжер кэ кэлэмдэнийн мовчлсимён ю ибжирсимён ю гэнмэнзг ибжирдэн фтэмби рангэм цунусэчнэрэн хуйчанда тангчга фтиё лгаё тэгэ чу хуйча ибжирэндэ ичүг ргипаян дэтэндэстави нгатави кэргэ нэнкэндэ нгаштавг олгба бура ёчэр самк Rung rungtura, rung hi maimber, tani zambag, skichigra, zambag, ibjuta, ngovchuk, choni, tazil tiji, chuara, yelngunda yoli dali, kuchata titani, lulang yitani, tamura yujiri taga, yang tatang tatai, kucha ibjurka nantunda yang, toma riri tanga chundamuga karga, nantun kamangzi, gojusionu, gipara yang, tanaihuk. Tianchini, tabzigni chu, rung hovchil kawara, gonuga, Tipan dan nyamjul tang sorda yang acu kuechangga ibjuri yang ta kuechang derkam sunucina ringim sunucina raya yang kuechang lala ke kafsang menerima amnyong nera yuk kuechang lala zong acik cikri nyeri ti tang neta mura yuk tega demu gu ngofju cha ibjuri gu chuni changma ge cik lagblang re yongju tega cinde jachi thobnyer warga ta cipsa cira acu jachi cimarga wemetrika mksil ke ibjuri zgi ta sekola tega cimarga sunucina raya cimcang zga abdahamuji menara acu mangwa Shia tabjia gu dhagmu dhagdhag yinar. Dina chimchang zi gu dhagmu gu chuna, chimchang dhag kwaagu khorig dha dhagmu di zi gizhi jiga raghalini yachu chimchang su suan digi di suana di tab zhari. Chimchang dhag jing kwaagu khorig di dhamu gu khirchin zi gu teb gu nu zhar zi gartangani da shia yi zung suan dhishya jina amil hu su dha chimu zi ga chen dhag yin Таранга чу шэньюң ю гомюң ю чинамбага тэгэн рангам цун шэчина мэгсэг гойчандэр гачи лэглэнгэри юнжүг ривара тэнийн чи гарангэн нивлэн гоцамини чи хри чуг сэм хэдэв чи экэю Тэта вэзэр тэни лэцэн дэн горцум готин и ячи гэргэн дан лоджгна ба мэгсэг гэж дио чинамба татэнгэ ярнэнгэ Titsunda Vichil Shirtanga Laka Sam Tsata, the Nian Rangam Tunisiana Yarnang and Charge Chesio Zitio, China Biarnang and Charzara Yarnanga Gobrigazonia, Judicial Sam the Yona, Litsin Tatun Kangakalam de Capertonako, Litsin Tatun Kanga Caperang and Jung, Tilgub the Nostigism Yirgasum than Nara, the Nitilgub the Nostigism Yirgasum than Jig, the Nitilgub the Nostigism Yirgasum Tindamugan, some Yoran Gandigar Kalam de la Coracho, the Ni Juo Yarnanga Titsunda Vichuzga, Yokazgran, Charges and Nijins Yogun Undala. Кэлбатан сурда тэрэнгэр кэлэм дэвжилий дэлэни чэнаан бага дээнжиг дээтэнгтэн зэгдээйэн кабдазг калазг. Тангам цуну шэчэнам нэ калаэн дэ чангу маарадра ян махизина самхийг ранранг гоуну ргэнуг нямнюн тэнгтэн би хсандэв гэцэта кабдазгий чүдээйэн. Тэнэй дэджачи лобчгунам бам цуну шэчэна та ярнанг гонсангаркам дэкиев кэ дэдэнна даркв ярнанранд музу чиг еркүрэ жонж ярмаран та Таган Коркен Джогони, Тамура Йокати, Тана Ранга Ламга, Динджиганди, Завзабазара, Торна Йонджута, Качинджи, Та Канишия Паца, Маймбер, Цхамага, Хсиги, Семастига Ланга Далини, Ранга Джива Лива, Часун Чавага Лакани, Ранга Динджиганди, Торна Йонджута, Качинджи, Тани, Та Яркага Намгунди, Яркага Тицхинди, Чучичи, Бабжута Чега, Хапрата Луенджина, Чичи, Бабжута Чега, Тага Яркин Бабжута Тамби, Та Чатхуранда Моянг, Сиги Немджога Годжута, Качинджи, Танджина, Ташу Лучига Махизина Самкири Зидали Ранга Сим Тарджали, Дагджура Тира Инджимара, Гахсикуну Чапарвата, Кана Юнда Махига, Тага Сатан Канзгам Цуну Шечина Рачичи, Азавзовичута Качинджи, Таша Ив Самлмани, Очичи Самхи, Рантах Тону Зутранари Самнари Чаян, Тира Шали Махига, Тага Сакана Суна, Никани Дана Ранга Динджика Талти, Ханига Азавзовичута Качинджи. Тянсинита лобжа жуйширауна чиг улангкурда та мохгоргунун чартара та мошунгунра юучири карсан замжигри ладаг карсан ажарханзга сунгатан ди латунлан курзгнаны сунара латунлан курк чу чирна ламгнаны чиг чиг гайин жугутина ти янгс тапшугзра юка тг калуаг ламса калуа юса та сани мабжиган чартаз сарнын саних чиг жиги сунга калуага марга тиг чиг манар жиглас гита та Карцангата жабжу марчиб таранги канан калуатынан калуати кананы юнугур гача дида чигизичи нямжуушундан татаркыв калуатыган амбазы тенди ата анаңавшиндин шайи цама юатундан атанда мугу нинка мөнгө шайчүүлга чарта хөрсөнгөни тзи сартун тара кыргы дигмейзина чуку сартун тара чикшек юк тэгэ та чу цамаг ним жог госа зэрэ та тарк чонцэн дан мун чону шечина гаранган гэн чарта мэннарар гона та капа

0: 시샤영 초구치사
1: 오로르그 르지아츠는 옴사
0: 단투자 잔품을 고사
1: 르몬든지 르지토사
0: 오로르그 담비에 담가

0: Я тогда чу лейцин татун кынгыр кылым дейшкен ургавсы ины ин чу мяңа шесера?
1: Ми.
0: Ми.
1: Аля-аля, сэка, кэрин. Мирхаз, сэч тузыйна. Жоқ мучу демуйна.
0: Демуйн. Я тупу ңычу лейцин татун кынгыр кылым ашкен ургавсы ины ин. Ятыни, нян шэчу чичих кабли юку казырыды. Нани гэрчавар карта жуил. Чава юнсылан топсон ата нэта нян шэчу ил.
1: Я,
0: бажанчи, та. Арангаржилгэ фшетэн шимуудэ гэнрээс.
1: Арангаржилгэ шитан шиму. О, та атэ чингая машида, та шитан шимуудэ хокэна нэрэсэна. Та шинжэнгэ затан шитан шимуудэ рэба.
0: Фшетэн тэм няа чэсэрг. Фшетэн шимуудэ гэнрэ.
1: Тэ няа, та сайгудэлгэ, тэ мэсэгэда.
0: Yaadani juu shetang shimugum nyang adanga chikti dhani dhawaga nyamu njina kishara namsam kongresi.
1: Kishara namsam?
0: Mm-mm.
1: Yaadani chasta chungsa njirpa ye.
0: Yaadani, dhani dhawaga zamba mawu kez gregu.
1: Ki?
0: Mm-mm.
1: Yaadani gogka thamadu kongjiti yinar.
0: Omin chonung na kserka tartukhu na ganga rau zgisi. Омим цоның на хсеркі тартықына кіңгі рөз.
1: Кіңгі рөз?
0: Үм-үм.
1: Омим цоның на?
0: Омим цоның на хсеркі тартықына кіңгі рөз.
1: Я, омим цоның, тезе көтін қазе. Омим цоның шиві ча, серкі тәрту шиві мәс жива, жистанғы жоғы житі мақа көрі өзамба.
0: Әрі-рі-рі. Әрі жава не елін топсың сықтыны? Жывақ сымба мау, нечо лғыпшылы холу қазықшылды, замчи қаңнан кіріктегу?
1: Замчи қаңнан, я да, чизім арбатау.
0: Жеву юндын юмебе, лаңдыру лоджи дәнбам керді тұң джипе шығшырнам қавлын дойылен бір хейс. Жеву юндын юмебе, лаңдыру лоджи дәнбам керді тұң джипе шығшырнам қавлын дойылен бір хей.
1: О, ты та, сумба пусе көнері?
0: Замчи.
1: Ma sumbapu si sanu rizko nere?
0: Re, a.
1: Sumbapu se chutira?
0: Sumbapu se zika zamchi kanga nangari, zamchi kanga nangari.
1: Oo, ya, zamchi kanga nangari, ozak chutena ya.
0: Shjiwo yundin yomibbi, langtur lojir dambam kir, datang jibi shikshenam kablan doi lembir hiisi.
1: Oo, re, ya, ta sasya wanchinga lakshik nanga. Ta, ta, gudi.
0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Мила меге таш, мила меге таш, шидера марда я, чи ты ганому чрия, да, меге доходи, ганому, нантунаму
0: чрия. Мила мерге чекл зина, та ты нантун шайгу зина, каму шайтан зику. Тар камула карку му чека тетан та я.
1: Ай, та чингаму тетава тетан та, тетан та.
0: Мела мергі үкікі, тәне ранжылғы шетін чему дейм, яңа чәсеріне үкік. Mela mergu kike ya.
1: Ta mela mergu te nang kse ya chi ti kse ta ya na. Age ge ni de.
0: Ta lo sa man pan na yipa khrzug she tung na ngi. Ho ta ta chu zum pan da thang ya. Driz ga ngi ti ya rang a lo sa ma ta zna.
1: Ale ta chape me ke kanto tante.
0: Ya mela merge kapshug jigaram joga mela merge ergats jok
1: nang khmaz chi agina chus na chuma chi te gep indra te gepoga te sandizri nangra khmari se ko ko chi agina khmasen
0: mela merga nang cho terin khelin sha ki yong da mara samchir sha ki yong sko ana krin ya mela merga nang yina mana chi sha gu gizna chu de na sa zig da tang ara ko pa me kan dor ta ura chu me zin nang chi
1: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: Мэйка, тамызы мэйла мэргэгэн ана мэйка? Келіндегі келінгін ана да мэйк?
1: Чүтігіна келіна түтінесе чүтігіра?
0: Мүм.
1: Я, та чүкігія, чүкігія, тирунта вадзі марі, та чі мэй зі чүсі марі, та чі хуку мэй, та чі сі тан, сі тху ті, ді чону ча гуай, мэй шінчан гэ ті сі тан.
0: Рангчік, сі тан чі му ті кэн різна, чум нян мавші на хара ганзг рі, ганг га та ші гэ ті, та хі шалі та чі сі ла ман жугу мэйк. Ni myang tgi chya ga yig chig jun ma arjin ma tvri ranga ta mushe nuz gda chi wa ga mek
1: yo ne ta gun ha ma ju che che ze ti je ma ka te chami du ma tang ga sei da stang re na ka ne ma sei da ga chami du ma tang ga ji ta na ta ji chhor da ko
0: shai ka sa sang re zina ta zina ji do kra shai ka sa re zina ri mek ngi chon drago nu ngi chon drago nu ka sasangre se kme ka ka sare se ko ge tirita chunga mnya chi thog go ga
1: ina ti ka sasangre ri thule se ki ina ti sa thang ti si thang chen wo kong ri da na chi ti ni shin chang ge ri ti ma za na
0: ya da chon ran ri nyem khun ran go jig na thon na lor gun ran bi dang ka go jap tong ji ma na ka ji ri ala kri ya ta ni ti sul khor ta ta ni gon ta yin Рила. Ани ыркылым рилих карма ргын горта. Карма гын интана карма ти донор ngomasi kun chorin gara karma yangmana chu jiman de khenog jigna dona chura karma chirti tso ti tso joga thwa.
1: Ne ma de pomo mo se ge ge pogo te ke me chunga tu tmo ru ko. Chu ke me gın go sama go sama chu ne jo ane ya.
0: Tan don zin bar eri ge kirga rangdig manra na thang tang imi khigo.
1: A.
0: Тэн донзын ба рэрэй гэ рангдаг мэнжаан атан я.
1: Чуй. Тэгэ нонна нянян лэнзэ эсэр ма. Тэгэ гэ пүгэ дэ.
0: Утан донзын ба жэн ба гэ лэцэн рэфтэнгэра, ngэ рэфтэнгэра та чигэм нэр рэрэй ранг аян чигэ чапэнда ру юэчэрэ та хижимар. Тани чигэ тису зу чигэ рэнгэй нанэ чигэ горкэб зу шин нанэ лоса зу хэлэ дэ на чо дэ лэцэн жима жима гэ нас чигэ та шира та чо шэчэрэ зу чирэ мэкэ ногара мэкэ дэша га. Я тани гонтэгэн тэгэ рэнг чигэ шэтэн чимэ тэ кэн рэзэ на такэла ма шэтэн сэкун тэрэ такэла ма шэтэн чимэ сэкун тэрэ тани а мэла мэргэ сэкун тэ дургэ тау ра чу мэ тэкэ рэмо ясу мэ чэга чамун кай мэл намки шэ гло мэл гонг нэ ар нга ма мэл нэ ку чэ шэртэн мэл зэгэ ра ма гонз мэл рон хар лган чэра мэ ямо дган кай ган гуанги мэ сэкэ
1: о гэ чэ чэ тэ рэмо шэ шэ тэ нам мэ сэ да я та та чэ чэ такла ма нэ чэ нэ
0: такла ма шэ тэн чэ мус
1: а тэ шин чэ рэ а зэ Я кочен чи таңга гатта о сырыя я.
0: Чу терин глецин деп жилди деп шарга аңсын ба тубок шарга аңсын ба чу чик шарги лыг чирэр не орады му мета та жиндин чу шик онур чу хигра юк кетаг ян шарги лыг чигляңз ген таго.
1: Та ленге ян зу мекин та цаз тонго
0: чи. Я я я капс демо.
1: Демо демо.
0: Yasirdin gu sankun anjina ba kongni terin gu lorin rambi danga gu chanban dabjili dalini nyankun zik rkalam rili chu drawar ngakti yong nirif jirna terin gu lecin dina jikji tichul ndangi zik gobrugishi yul karma nyakhal gzik yo tarata chu nyashjik kaprmane nilin matabda ta lecin damjik dabar tichul karma mangpo yoku mek di tangna nyashjiga tichul karma ngaga yanchil meena chu yang drawar ngandi landib juur kamuri la daga namba chu kaprndar nilin mayin nagil тэгэ трэвандэр гау янчэр чихта жуйэл ранжик шэтэн чэмүт гэнрэс иконут такалама шэтэн чэмүрэт нин кюйшава намсым гэнрэзна чапар цу бар цумбан чэрцу цумсымдэр тинчони омим цунын нахсэрк тартхуна гэнгэр өзг сикунунд цамба тагзу нзу сани чаках тумасэра чичу чэсгэсэра я хтумасэ куну пачэр дэйн жинадан ригидок омим цунын назна тачарэла ujarila taga xirka tartkhuna sikunu tu jaka marhanu tani kanga rozg sikun tu tar zamba tamnu. Tintrogu archivu yuntin yuomib yu langtur loti dambam ki datang rivis chikshinam kablan doi lembri ki sikunu cikbjil kolo kanda somba po sizik zamchi nanga re sikunu tu njina ata nyankundi trilan tabi ndrgi yuk taga sarjawantrata sanga lagbar shaparambu chi xtirli yung kibar taga birabda shepa li tangni

0: 야스든가
1: Yil

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཅུང ཡ ཡིན
1: ཨ་དེལ་སྟི་ཡ་སར་ནི་གེར་
2: ཉན་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མུ དེ་རང་ ནི ཅར་སི་ གནི་ ཏུང་ནི་ ཅིག ལོ་དམ་བེ་ ཅིན་ཉེར་ཅིག དང ཇར་སི་ག དྲག་ བེ་ ཅེ་བྱལ ཨོར་སི་ག དྲག་ བེ་ ཅེ་བདན ཡིན་ལ ཟམ་མ་རེ ཅུ་ནི་ ཇེ་ཅི་ སང་ཅིར་ ལེན་ཚན་ལ སམ་བར་གབ་སེ་ཤ མེན་ན་ མེ་ཡ་ ནི་ཅེ་ད་ ན་པ་ལི་ ན་ མང་ཅུལ་ ཁ་ན་ཅི་ ལེ་ཏུན་ཅུག་ ཅིན་ཉེ་ཁ་ཉེན་ པ་ལི་ མང་ཅུན་ ཁ་ན་ཅི་ ལ་ཤུག་ཏུན་ཅིག་ཅིལ་ ཡིལང་གམ་མ་མ་ནམ་ཅིན་ཇ་བགུལ་ཐེབ ཨོན་ཅིང་ པ་ལིན་ ཕར་ཅུལ་ སང་ཅིན་ཁལ་ཅ ཤུག་ཏུན་ཤ་བཤིར་ ཁ་ཅིན་ཐེམེ་ཅི་ ཆབ་ཅིག་ཤི པ་ལི་ ན་ མང་ཅུལ་ ཁ་ན་ཅི་ ལེ་ཏུན་ཅུག་ན་ རེ་ཡུ་དེ་ཁ་ཁ་ཏན་ཁལ་ཤི་པི་ ཁོར་ཅུལ་ དང ཨ་དེན་ཅག་ ཁོར་མ་ཅིར་ཟོན་ནི་ ཏུན་ཅིན་དེ་ ཐག་ཅུ་ཤི་པ་མ་སལ་ གིང་ཉི་ཅ་ཤ་ཐབ་ཅེ་དེ ཁ་ན་ཅི་ལ ཤུག་ཏུན་ཤ་བཤི་ ཡེན་ཐལ་གང་ ཁོར་ཅུལ་ དང ཁ་ཐོག་ འདམ་ཅལ་ དེན་ཅག་ ཡོང་བི་ ཁ་ཐག་ཤི་ཡོ་སེར མང་ཧར པ་ལིན་ཅ་ ནམ་ཅ ཁོར་ཅུལ་ དང ཡེན་ཚམ་གལ་བི་ ཕར་ཅུལ་ ནམ་ཅ ཚང་མ ཡེན་དེན་རེ པ་ལིན་ ཞན་ཅལ་ པུ་ཡེན་ཉན་ དར སེ་ཅག་པེན་ནིམ་ཤེ་ཅིར ཡིལང་གི་ ཕར་ན་དା དང མ་མལ་ ནམ་ཅི་ པ་ལིན་ག མང་ཅུལ་ རིཀུ ལ་ན་ཇ་བགུལ་ ཐང་མང་ཤི་པར གོ་ཏམ་ དང་སེར ཤར་ཅི་ ཅེན་ ཡེན་ཅུར་ ཅི་ ཚི་ ཉེ་ཁན་ཉན་ ཡིལང་གི་ ཐོར་མ་ ཧོན་རི་ ཁག་ ག་ཆ་ ལུང་ཅང་ ནི་ པེ་བི་ ནི་ཚལ་ ད་རན་ ཡིལང་ དང ཨ་རི་ ཅེམལ་ དམ་ཅི་ ཤུག་ཅི་ ཡིལང་ ཤུག་ལ་ མང་ཉེ་ནི་ བཤལུ་ ད་ཏོང་བི་ མ་གི་ལ་ དམ་བི་ ཅེང་གོ་ ཏོང་པ་ དང ཅེང་གོ་ དི་ དེ་ཉན་ ཅ་ ཡ་ མ་གི་ཅི་ ཚམ་ ཇོ་གི་ ཅེ་ཞེ་ ཏོང་ལ་ ཡིལང་ དང ཨ་རི་ ད་ང་མི་ ཟོ་གུམ་ ཅེ་ཐོ་ ལག་ཏར་ ལ་ར་སུ་ ཤ་ཅི་ རེ་བ་ཤི་ པ་རེ་སེར ཡིལང་ ཤན་རི་ པུ་ཡན་ ཅན་ཚབ་ པ་པ་ཅ་ཡི་ ཡིན་ཉན་ ཏར་ ས་ན་ཅིར་ རོ་པལ་ ཚོང་དི་ ཏང་ཤ་ཅིར ཡིལང ཤུག་ལ ཨ་ར དང ཡིལང གི ཏེམལ དམ ཅིག ཤུག ཅི དོམ བི ཅིང གུན ཇུར སམ བི ཤེབཅི ནིཚལ ནིཁུབ ཤེ ཇེར ཏབ དེ ཝ མ་རི སེར ཁེ་དན དོན ཡིལང གི ནང་སལ པུཅིང གི ཉིན དེར ཕ་ཁིས་ཐན ལ ཚམ ཅི ཤི ནི ཡག ཉི ཅན དེ ལི དོན ལ ཏེམལ ཤ ཇེ ཡིན སེར པ་ཅ ཡི ཤེ ཇེར ཏེམལ དང མ གི ཐི ཉི ག མ གི མང ཅི ཤི པི ཤེ ཐབ ཁ ཡིན ཤང གོ སུང དང ཤན ཅི ཉམ ཤི ཤེ ཐབ ཅེ ཝ ཤི པ ན ཡང ཏག པ ཤི མ་རི སེར ཡིལང གི རང གལ ཅི ཡིལང དང ཨ་རི ཟོགུམ ཇེ ཐུ དང གལ མ뇽 ཨ་རི ཁེལན དང གལ བི ཡིལང གི ལམལིག ལ ངོར་གུལ ཤེ པི ཤེ ཐབ ཅེ ཅན ཡིལང གི ཅོགཔུ ཏོ ཁི ཅི ཨ་རི རོགལན ཏོ ཅིང ཡོ པ མ་སལ ནི ཁ ཡོ གོ ནི ཏི ནག ནི གང གོ ཤེ ཅིང ཡོ སེར ཡིལང ཤེན་དལ པོ་ཡན ཅན ཚ པ པ ཅ ཡི ཚི ནི ཁ ཉིམ ཤེ ཅིར ཡིལང་གི ཧོར་མུཛ ཚོང་གི ངན་སམ ཅང་ནི ཝེ་ཅུལ ཏན་ནི ཤེད་ མན་ཅིག་ལ དེ ཡིལང་ག དེན་ཅག དང རྒྱ་ཁབ ཅི ཁེམ་ཕན ལ ཅིག་ན ཁ ཅི ཡོ་སེར པ་ཅ་ཡི སང་གི ཇོ་པལ ཚོང་དི ཡེ་ཏང ནན་ཅི ཏན་དུན ཧོར་མུཛ ཚོང་གི ག ནན་དུན ཐལ ཚོང་གི ངམ་ཅི ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅི གིན བིན ནི ཡིལང་གི ཐོགཏ་ ཝ་རསམ ད ཚོང་ཅིམ ཅེ རྒྱ་ཁབ ཅན ཤིག་ཏེ ཨ་མན དང ཉམ་ལི ཧར་ཐག ཤིཏེ གིང་ཉི ཅེ ཤ་ཐབ ཅེ པ མ་སལ གིང་ཉི ཅེ ཅན་སུལ ཅིག་ནི རྒྱ་ཁབ ཅི ཁེམ་ཕན དང དགང ལོ་ཏན ཡལ་མང སུང ཅུབ ཤེ ཅིང ཡོ་སེར ཡེར་ག ལོ་ནབ ཅེ ཅེ ད་ར ཁོབིན ཅན ཛིག་ཅིན ཤེ ཅིམ བི ཉང་དལ ལོ་གུན ས་སིག ཅེ ལེལ ཤིག་ལ མ་ནི ཅེ ཅེར་ག ཉན ཨ་རིན ཇབ་གུལ ཏོང་ ཨ་ དང པ་ཅེ ཡི ཅེ ཅི དཅེ ནི པི ཅིག་ཅི ཁ་ཁ སམ་པོ དང ནང་མ ཏེ ཅག པ་ཏི ཡིལང གི ཅིག་ཅི ཏར ཡི ཅི ཤེ ཁ ཆེར ཏན ནི ཏོང་ མ་སེ སེར ཁེ ད་ར ཁོབིན ཅི ཉང་དལ ཅིག་གུལ ཛིག་ཅིན ཤེ ཅིམ བི ཧོན ལ ཅེ ཅི དཅེ ནི པི ལེཁུང ཅེ ད་ར ཁལ ཨོ ཨ་རིན ཇབ་གུལ ལ ངེ པར ཏ རྒྱ་ཅི་ ཅེ ཚོ ཏི གོལ ཏམ ཏུང གི སེར པ་ཅ་ ཡི ད ཏུང ཨ་རི སིན ཛིན ཐལང ཕུ ཡི ཚེ ཅོ ང ཉིན ཡིལང གི གག ཉི རི ཤི པི ཨ་རི ཅེ མང ཁ ཡིལང དང ཁ ཅེ ཆོག པི གོར ཅེ ཤེ ཚེ ལ གག པ རྒྱབ ཅམ ཛིན དེ ཁ ཁ ཅེ ཅག བཞར ཟུང ན ཐལང ཕུ ཡི ལང བི ཆེ ཅི དང ཐམ པི ཨ་རི ཅོ མ ཡིལང ཅོན ཁང ནི དང བི ནི ཚལ མེ པ མ སལ ཁོ ཚེ ལང བི མ དེ ཅོ མ མན ལ སང ཉིལ ཅེ ཤང གལ པེ བར ཅོན དུག ཤེ ཏིག ཅང ཤི མེ ཅི ནན ཅི དན ཨ་རི ཀྲུང ཡང ཀ્વાན ཟིན པུ ཡེ ཚེ ཅེར གི ཉིམ ཤེ ཅེར ཨ་རི མ ཁོང གི ཏམ རེ ཐང གི ལ གོང མ རོ ཡེ ལང ལ མ གཏུན གི ལ ཅུལ ཕེ ནི ཡེ ལང གི མ གཏུན གོན དམ ཏེ ནི དང ཁ སུན དང ཚོན ཅམ ཏ ཤུ ས ཚེ ཕརིན དལ དང མ མེ ནམ ཅེ ཕེན ས ཅན ཏུང ཅ བ སུ ཁོ ཅེ མ གི ལ དོང དག དང དང ཨ་རི མ ཁོང གི ཁ્વાར གུལ མ གིལ ན ཡེ ལང གི ཧོར མ ཅེ ཚོང གི ཅེ ཅིམ བི ཚོ ཅེ རེ དོང དག དོང བི ནི པ ང་ར བི ཅེ ཤིན ཏ ཏུང ཅེ དེ རེ ཡེ ཡང ཨ་རི མ ཁོང གི ད་རུང ཤེ ཏུན ཨ་རི མགམ ཤི གི ཚི ཇུབ ཇིལ ཉིན ཡེར ཁ ཤང ཇིལ ད ཡིལང དང ཇོ ཡུ པི ལིང གིན ཇབ ཁབ ཅེན ལམ ད ཁོར ཝ དང Мүнгір әрі мұғымы сенлімді құрвей мұрдың жыбдыңла парышын мұ жыбдя лғыла мейтін бұғы өсір. Еліңгі нәнжүр жетсі неғы нені нецел бейбақтарына еліңгі нөпшің жетсі жұңчірі дабу леші дың нөпжетсі хомені жықа. Лордетсі жұңчірі шилі кәй суғы сача мұңғыр баргетсі жатық жұңсір. Елің есілін сәрді соңмығыры күкі цей неғы нентан дүн. Әрі мұхуңғы көві тәріне бі ненді леда малығы жүг сақтұрды дыңа масыл. Нәлім пірінді жәді жүрдіңді. Якаба ячі намжы тұңдыңі бі әрі мұхуңғы сей жүбдің тенжіні намжы дың пі елі көрішілі намжы ла дұңдық дың өсері. Жәйің елінгі нендіңі бі санзық жи цей жүргінін сәжіқ бені тән дүн. Нендір әрі елін лұнып жетті дары хуынды жын жын бі ненділ лұғцы хүкі лей ланжабгүл шиді әрі занзіл шахчуді дігціп чөбір масыл дәчі чачым ленгай өзі өгөтім таң өзір. Нендір елінгі шынжы бұжың жүн ба жәлі баба дейі елінгі шахчул енсім жәні жәкөте кемпін таң денжіғыла сұңчуң ша дейінсір. Есір жәсуң мүкі цей жергін тәнтүн нендір Еліңге есірге чимцей жүрдің Якаба сақеті пірінділ тұңпын шипа ұташып цәлін түбіне. Есірге мұхуңге қасуң барынділ мұңвей ғуғысуң шипар есір. Есірге мұхуңге шачып қуанзын ұхын жами әрдженен түрдәндің еліңге дейу пейді ла тоқыр шежен өбаттың чаймыр дұңдық ларсу шепір жаржық еғіпу ши өзір. Ары тан елін бір тымырың ғайда шуңығынгі дәчі мәджі дөрнімге дейчіл цұңсуғы цей жергінен Занкур сарви ньо цунсенгу цгиджи рэнгон вансилги парьо. Дагы бір нэ суғы жаби. Лунтун бүлун тхэйя мачи дурнымче дейчил цунсуққа рэнгон сумрир агуру гэбчады гайо сэр. Цэйчаргэ нэн жарбинча маун суғы кэгчи дунчинта нэби жарбинча цугчан дантан да цугдини Қошы сығынгі шырды сачымла зөжі дан, ненділмі бі садуң сымла зөжі шесі өпа сұғды, ненкі көршуғыла көртімдан. Дұңжинді сұғыла шынкінжі шөйдер. Несамна қошы сығынгі шәттіңні мұғчығыла кінді дыңні, мұхуң дәртілі дұңдеді мұңсұғды цөвіх дыңдың жоқпа дәрі. Дың өмі семчіл шағы са шығыры. Нөрі өрі цөңмі нәтін дейтіғыла дөкірі дың, жарбінде тәрті нөрчіл ламшуғ қығынғық шәді дейінсір. Тонжин дэнзум ла шэнгэнжі шэгэрі гошы сэгэнгі мэхун дяршчэл дэн сачым зучі ла гэндэл тунгаа дэ мэнцух дзя самчэл ла тэнэ нэ мэ бі гэнчух гі сэтэгні паб гі сэр. Цэй чэргэ нэн жарбэн хэнжур дзі нэцэл бэйбахтар на нэчэр юнчэг шэ бі чалым лэнцэн шэгэдэ жарбэн дзян гусунг лун чэн шэвчэн дзэнцэ лянгі гусунг шэ хэ чэрэ тунгэ гор лэнгшэн нэндэл цунча дэн рэвэ дзэдэр шэ гэ бахтан. Жарбинча мүнцүг көршігі көші сығынгі ненділ көлуі рэнгін жаңвар мөргіл шиусар. Тонжин дэнзумла шинкін жүшедір, көші сығынгі ненділ мебі затунлі галбатан суэмі рэнжінча цунча шырхтун кығыдум лойсі шию. Жарбинча мэнам ечі кавы нерцэлла тэнэ мэхун дяхтэ пішуғсы чөжін ю бі, ненділа сэмчіл чэмпу шэжін ю. Маці ніпар дэнда кынгүг шэгіла дэхтар маші цэ самилінді бі нжигінжі зусэсэр. Ari nyanjur ji ci jubji nyanjagbi ni cittarna aritang sota arib ji di ngun la nyamli jintan charsan shik la jidir shibatang jintan di rintang aguru tongshir jachanga yo la. Di nang mangchul nyangdil namchang ji nyamli jintan tang shugni ji zanghil rangzin ji ngugsung jintan da. Wanjang sota arib ji nyangdil cuncha diarjil mashtung wii changyika sirnun jichul yagi lagtir sha ji langsha dume. Ni cilindar sota arib sajung tang ari sajung niki Шыры лэнта мэсэр. Нянжүрчі жғбэй нэсэ тарна Америкатан сода арымні чі нэхтүң нэрэнгэ лүүда чавар нянгдал нямлэй чі джимэл лэгэнжэв шунжі. Ары шуғ джин жаю ягчэр мэнгтэг гой мэсэр. Ары жачым тарна джинтэн дэр ары сэнзэн талан пуи мэнгтэг гой чі лар ян ары дэ цугла шэвчэн гой чэр шуги сэр. Нянгэнам ба тэнгдэй дэчі санжэр лэнцэн шэ царсун. Лэнцэн дэй зумжэг ба ламу цудан Зумжин гэнкэр ва сунам цэрэн дэн хуабдэн дя цумухчэл. Таркэл ва дуржи цэрэн. Чэчэб таркэл ва гэнчэг цэрэн дэн сунам рэнчэнгэн. Рэнцэн жуми чэчэг нэлэм дэшэнэ. Тады муши.
1: Тунчэл пэйи гэнчэ шцава ла. Дэнчэг яртэн гэнчэ. 자시 미뚜고자비 와능게 제철
3: 린든

Семке нянгтам доси калам тангму Зымке митон торси ванунг дымра Ванунг чынчи пони чече капрлагиот

야,

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱤᱱ ᱟᱞᱚᱨᱞᱮ
1: ᱡᱚᱯᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱮ ᱜᱟᱛ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱢᱯᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱟᱜ ᱴᱟᱱᱛᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱱᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟᱨ ᱜᱟᱥᱟ ᱥᱚ
2: ᱭᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱝ ᱪᱤᱴᱚᱜᱥᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱟᱪᱷᱩ ᱛᱮᱨᱩᱝ ᱱᱟᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤᱯᱮᱨ ᱜᱟᱥᱞ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱨᱮ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱛᱟᱨᱟ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚᱜ ᱟᱨᱤᱝ ᱞᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱢᱥᱟᱜ ᱥᱛᱤᱜᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱨᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱜᱨᱮᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱛᱟ ᱜᱟᱭᱟᱱᱤᱝ ᱜᱟ ᱠᱚᱝᱥᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩᱴᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱚ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱭᱚᱝᱡᱤ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱱᱟᱢᱡᱤᱱ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩᱛᱛᱟᱝ ᱟᱫᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱨᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱤᱪᱩᱡᱜᱨᱮᱞᱟ ᱠᱮᱛᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱤᱴᱷᱟᱱᱟ ᱤᱝ ᱞᱟᱨᱟ ᱞᱮᱝ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱨᱜᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱮᱠᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱪᱷᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱮᱨ ᱜᱟᱪ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱤᱝᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱛᱚᱵᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱵᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱜ ᱦᱮᱢᱚ ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱝᱜ ᱦᱮᱢᱚ ᱛᱟᱠ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤ ᱢᱚᱢᱵᱨ ᱜᱟᱨᱥᱟ ᱥᱮ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱟᱫᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱ ᱛᱤᱜᱮᱱᱚ ᱴᱚᱵᱚ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱨ ᱦᱤᱭᱚᱞᱟ ᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱟᱡᱤ ᱢᱚᱥᱴᱩᱞ ᱥᱤᱥᱢ ᱵᱟᱛᱟᱨ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱠᱤ ᱛᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱟᱪᱷᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱥᱮᱱᱤ ᱥᱤᱞᱤᱱ ᱦᱮᱢᱚᱡᱜᱟ ᱨᱚᱱᱭᱚᱝ ᱥᱮᱭᱟ

你瞧你，热马龙，是该从美东给带走了这个了。你是养龙的，当那不，你俺那个吃了你这个哟。但呢，老夫妻苏兰尼，得让我一个根基，三十三级那个阿姨吃了。我阿妈阿拉连着个。我阿妈老爱不准这个，我阿妈打通卡不灵西这个，你阿妈整个没？格根基，阿大伯，去阿妈整个没弄个金生钱子银，谁弟兄？马上你啥啥军会别开的，您得到了。Kawa wafkhan, lakhlung wa yigde a marnag da jir yubi a dawa zhumi ngumdang di lakhda a marnag da jirni. Kasan, kong wabi, ngay dirung a ma jangga mil, jisir. Tomtan zhusung, wa yigir ginji a dawa zhuma widi. Dabi, chi a mar kaprasi rtung gisam, shiji. Dawa zhumi, Шкан үй сарн жажин. Үхм, мүгу. Жисир. Ңүй тэна, чи ама жанг юй банжа. Чи амар капр шиг тун. Мүн, нэ каннин амар капр тансын. Мэй мэтатав жажир. Дэрун юн, нэ капр танна амэ сэмкэр жанарэ. Жисир. Гэргэн чи адава жумийн гүр сэсэл сэчин. Уна чул лобжи гүкэр сонтан. Нэшэг чуар гэгэй дайог. Чисэр. Адава жуман гэзэвлий хорвий шичонг шигдан жавар лобжи гүкэр жи. Я чуб чунг чунг цу, че ци нтанг джам на? Лоб чи го ка на рг ю пи ма ти са ин джа рил? Рил, дэн, дава джу ми ама рил.

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ ཇི ལ ལ
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཚེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དན ཇུ
2: ཡ ན ཆུང ཅུ པོ ཚོ དེ ན ཤུ ནི ཡང ཆི མི ཐལ དུ དེ ཐིབ་ གར་ཅིག གི ཚན པ ཆུང མ དག ནང གོལ་གོ་རིག རང་ཅུང ཁལ སོ་རིག ཨོ་ཡིག ཅ་དུ ཕོབ་ཅུང གི ལོ་ཅུག ཆུང་ཆུང ཁོར་སྐབས་ཤེན་ོ གི ཏམ་ཁེ ཇིན་ོ གི ཁ་བ་ད ཏམ་ཤིལ ཐུམོས གན་ཡན་ཇུ ཡལ ཡང ཉིན་ཉན་ཡེ
3: ལོ་ཅུང ནམ་པ ནམ་ོ ཅ་ཏམ་ཁེ ལ ཅིན་ཅིང་ག་ ཧ་མ་ཛམ་ལ གི་ཉམ ཛེ་མ་ཅི་ཇོ་ཉོ་ནི་མ་ཁེ་ཇོ་ཟེ་ཁ་ཡ དེ་ན ཅིན་ཅི་ཡ་ཧ་མ་ ཐ་མེ་ཏམ་ཅུག་ལ་མ་ཛམ་ གོ་མོར་ཅེ་ལ་མ་ཛམ་པ
4: Дэг дэг гомаре уре вача на риф куры будзе на джарч сафас узенда суза дзе зига разенда раза дзе ягуны ача лапу самиран ти чуту ран ти чуту дзе чета лобдула бафа же гунаре те гомарит
3: ару ару гилумдан да моңоч ки чачу ми киптин дгондар гозу найнян дгондар чотерин ро мохи канер дон тогагу вша ми хитгнер чонан тогагу ран хасер ки гормо ран чок чок тале дзе дзоноши вша чо мом джурчи моннер мы сам там мочик дзе тгнерего ран угорчик со ран лугу чок дзина дзе дернерего чен хам ми сутонан дзе ли лоп сутонан дзе хогом чиглан дом гергин чиглат дени она хино маню кур том но чечу кур мо унан ран кечен чок нани ком гатон дур гутон змейка
4: Чуркарчи мого яму, их сутра мого там. Если им там он дэнен, дэ псан лукар бутон нэн дэзу джэнни. Мог джи сэмэ курджи мого рулу, то джи кэта лозун дэнэ мао зибжа паэнэ. Ми лапу сами джан ато инну узэн гунэр, там чу инну шту гунэр. Ни ма тэрэ ни дур тэчэ лапу сами, ран тэрэ ула ма гурназа, хэркэ чэ ма гурнази. Хжэнчи хиджи тэ хигэнчи, хжэнчи табжи тэ тэпкэнчи гуга.
3: О, танга зума ма чэн зэ мэрэн, а барстак чэн зэ жэдэны, ми тэрэн кэ джэн шэцэ кэрсэ ар тон шэгоу ми марло чэн зэ сунэ, а чэ хлоп чэк тэмэ лар чэгла сурэсэ, лэн чэгла дукбим нэ нэ ёнэс, лама бзэн улу мэрэ, ку чэм зэн учарэ дэрэ, хуэм жэн тэ чэн хама ё чэн чэн, гунгэр гэн чэ кварсэ нэ лоп чэн ёк пошэ бчэ гу кэ зэ жэдэны, чэ лоп чэк нам лапэн вэ жэн зэн чэ тэсэн рэн зэн чэ чоэн зэ жэдэйэн.
4: Ота за чэ пёрт тэм чэ пэнэ, шэ чэ нэ патэн вэ лэн, зарни тон чэ манэр гэн, шэ чэ там дэн ёнар гэзэ нэ рэдэны, Никай моргашин не эргачин, на за ночи до них лоргатин на модена. Цыхтавать на нянчите за ванна матя на жодите за ресанг. Те на натуре лопу конгркачат, сумет на цыхтавью и хлопю на бапа заметик все топго, пара тук-тук, пара вадить тук, там от тонинды.

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Тебжина логдал цунтунтан адекки чигди ньюджб шепа сочи цунлма сервертэни чели цунньера рэкхэр санзивши хэн аньян тунджди зэнди хэлжгарини чэ лэгцэлэн джэмтунтан сасыг гори ярими штамжилшэти джэлим кэн зашупа намчэ гапсэ чэмбу тобрвши мэнгэра бэжин дан шанхэ джангсу тянцин су сакэн мэнбур шэрцун шэбжин убадан лухчик джатук шэрцун юмбв гору сая нили гэлди ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Azgindi khilibzhig simchukdi, harachim zijungdang, amangsul argini, lihtzilan jandar chul simji yungrushini. Sasig gori di, janci nangyin ngwambi simchukdan jarurshi.
1: Jindzini rinyangshimshi pamanla, khisartubshi na taqzuli yinranglaa gani tibji wartar, maungwi mpeji ta lar namjilla yechiji khandiga. Tunli rman jirkangzga badang, udeetang zavchuldang, zhongsib darpilji mpechukdang tani, gongsi tunzi dang, Цунлама, Ригни, Сянгдалвжи, Шуга Чэнбу, Вжирамагаде, Сабсага Гори Тондийчэр, Пицин Товуи, Рампурлаар Гандалданга. Тондий Хсарту Кувшугуни, Анави Вши Тавагжир Зонсянга, Ни Данга, Шцангжил Сугу, Дейтан Тондий Хсарава Хсарпил Вшиди. Чиру Деви Ригданга, Ригни Якурджи, Джантин Риг Сугу, Нзавчилу Чунрадан Тамби, Ригна Мангпу Хсарту Вшиюла. Цунлама Ржарчил Шугуни, Shangchin nangkilji yengi chunglum dansung danga. Shangchin lupsi lukurdul chungtun danga. Chukchi nyotub chungr sabshikibshe ba. Sakim chuntik tunzi songrchubur eshibshi ni. Torgung gizgindi khivshig simchukur birtig jelig sag tongjini yule. Rigni ji nisul shuguni gizgindi khivshig rigni ji qtamjil jinchilme bir lagbrub shaydi. Gizgindi khivshig rigni danga. Rigni yekkur. Shimjig lhubjung chukaj nambak sarawabchindi. Ригни рентанг ди тунли ргемцэн тэн жирурши. Шангли данг нямдил саму ше бишугуни. Цайдин жанчир цэнгжи нэмзгэр тэнжи жарчил данг. Нёжуб нгэгтуу данг. Кэпэн нгэнсунг. Кэпэг ргобшав жийжир жэнсун тисангдав дангни. Тунли мамчанг рентанг парди. Чонгсуб мангцгула панкэй мангбочан. Чонгсуб дарпилжи сэчив зангви джокл угады. Лонгу ртунг лэгцэ дамби сабсаг горэйди ржэнчил мэйбэр тунли чэ ргэнни нлумплэв шэвжэн ёла. Тамунг шэгэнчэр чэ лэвэг сарвам бапи нжэвжэн ёла.
0: Нянку намба, дэцхуча гэнгэ датэн чэ гэнчжунг сэрсэм лэцэн штунцэм дэнэн чу. Лэцэн дэ зомжгба ламу цэрэнгдан, зомжгэн ганкэрва зонам цэрэнгдан хуафтэн чэ цумух чэл. Штаккэлба дуржи цэрэн, чэчу штаккэлба гэнчэг цэрэнгдан зонам рэнчэн ихэн. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ
3: Дуанчмуне зэвчилгин, чэзіне муасайгин.

0: Тонкил пеги кенкер цавала, Денжиг яртун кенкер манжайын.
1: Аделстих сарынгир.
2: Аделстих сарынгир.

0: ཁང་ཤ་ཅུ་ཅུང་དལ་ཆིང་ཕིང་དེ་བི་དེ་མ་དུབ་ཅིང་གི་ཤེ་རྒྱར་ཐོག་མར་ཅ་ཅང་ནི་ཡོང་བེ་ལག་ཚལ་མ་ནི་ང་ཚོར་ཅར་དུང་ཛག་པ་དང་ཅ་ལ་དོ་དམ་ཤེ་ཐུབ་ཅལ་ད་ཤ་ད་ས་ཤང་ཁ་མན་དང་ནམ་ཤིག་ལ་ཡར་མ་ཡར་གི་པ་ནམ་ཤིག་ལ་ལལ་ཅག་པ་ཚང་མ་ཅ་ཐོག་ལེ་ཏག་ཅི་སན་དབ་ཤེ་ནི་ ང་ལ་ཅིམ་ཚང་གང་བེ་ས་ཤང་ཁོར་ཅིག་ལ་དེ་ནི་ཅ་ཁང་དལ་ལེ་ཀ་ཉེར་དེ་གོ་ཐར་ཤིང་ཅིར་ཤི་ཡོ་ལ་ཚོ་བ་ལོ་རེ་ཅན་ཅེབ་ཟང་རེ་ ཁ་རིན་ནབ་ཅལ་ཉམ་ལེ་པེ་ཅན་ན་དང་ཅུང་ཡིན་གི་ཁལ་ཁོང་ཐན་ཅུར་ཕེ་ཅི་ལ་ཀན་དལ་ཏོང་ཨ་དང་ཐམ་མང་ཐོག་ཤིག་ཅིར་ལ་ཀན་དལ་ཏོང་བར་མ་ནི་ཏོང་བེ་ཅི་ཆུལ་ཀ་ཅིན་ཤིག་ཡིན་དང་གི་ཚོ་ཅིན་ཅོབ་ཅི་པེ་ཅན་ད་ཅ་ཅིབ་ཤུ་ཅ་ཤིཅིན་ཕིང་གི་ཟབ་ཏུན་ཀ་ཅིན་ཐང་མང་ནང་ནི་དེ་རིམ་མན་ཇ་བར་ཁ་རིན་ནབ་ཅལ Нихтун нерчиг лур рихкур сарви харнув жил нямлин гу самбатан. Шичуб шучи, нив лингин чен жердуг тан цамбри шебатан, уатар чагтур че чимжи сартан тан дячир тунгатан, чунсив шуг юнни тарпил шепар мгни харнув жил нямли тан, нихтан рухчур шаба тансив тапе гиши нанчихтан. Талу на лунги чангу чунга пан гу зумби лу янла, рженам ченча рухчур пиви лу тан пу ян имбатан, Шичуб шучи харнув жича тунли сабри тан, мрна нямгал лагцил лобжон, штава жири, Шуэцил хуэхта чи ла кэнда тэнгни, нипэн нямжил тэнг тэмэнг пэйджи нгэнджир шэгэ ши нанчихтан. Фучэн шэнчэн шэнглэ шэнглэ тэн чонсэв дарпэл картэл нямлэ чуэ чуэчэн лэнлэнг чэнчэ шэгэр. Шэчэб шуча Шичинпинга зэптун гайчэнчэ харнэв дилэ нямлэ шэба зонгур жэбэтэл савив жэнзэн са дончэл нэнг юбэ. Nga tsi Fujian ji nipa tang, Nianxi Ginkhu Fujian tang, Nianxi Chaitub ji la gong tsi ni, Tunli Nyamji Sapil tang Mengcun Gansong Damzin Sukhsi di, Jakub ji Kekung Tunjur Peji la Shamdag Shachil, Dobhu Ngali Mengunba ji yin. Tunli Nyamli na Kharnub ji la Nyamli ji Zonu Chabkung yin. Wargil Dikub ni zong, Nyamli Shengchin ji tangwi Norsil Rokchur Mangi ji Jachi Jiglag, Tunli Rokchur Talgowa tang, Dinanga Zonu Lufchig na, Kaidan tunli rambur ngalachul tangsib tapay jatere. Kwechig jinnan zong la pagang chongchir shimbo ba tang, lorir pagang sayani tang bama nga lag tunchil shetab. Guangdong tang kwechig ya rugli tani omen ji jingul tang, jinnan ji tunchil. Hanchin shir cung shibi ma hui cui shibshi ba tang sakil samji gamcin shigda di ni shifbal tang nyo cung shug su su na dun tag jade, nyamli cabli ni Рэнгтэн сартул варжи чунгчул нгонжирши. Далу лоштулу та, чэнэн зунга пагэн тунли чэцугжи шэрцун шэрцунг нгэлэмбур гуру шива гэдэн сая сэмли гэба дэн тунзи дякэб дэн са кэл жэвчэ лэгзамла шэрцунши. Нгэнли нямли нэ нэвжи сакэджи мэнцуг лэшиг дэн барпэр дэнбу юнгэр гэндэ дунвэй шэтэб гэчэншиг ян. Gansu yi Shandong deng Tianjin jie Salini Surjung ge Lagchir de Ni Lobzha deng Kili Lobzha Panchin Nyamli shi Hu Chere deng de Longye Changgu Juzhibi reng la Zani Hidden Ba Matang Cha Nga deng Dongzhe Denjia Nyamli Surjung shi Ni Zhongsib jie Ngalini de Li He Nan Ba Ni Zani Nan Bi Li Shi Shu Se Jir Jir Ramdeg shi yo Lanzhu ye Jinggen Parchul Ba shi Bi Ngi Zhong de Ni Sa Loma Ke Zhe Ge Mamal Nam Ji Jigjur deng Parchul Cunzin Lobzhung shijindi. Lomtar shinji kozi dankil shibi Tianjin ji keli zi nishig shi chugla. Gansu zi shangli zihang songshung dang. Tilin rinzi suh gurishib ji chabkong nang yang shig chugbari. Jinggan parchul bi namzheng loma shubin shinji shijir. Nidarta SAS in zhangrma mangchul kwanjil juiga mame namji lagchir lang yo ba dang. Jimar ngi taipar namji nangga mame namji lagchir lindu yo. Dana lagzi lirig ji chenli hu yinbi Лэгцэл жэзэн нэ жэзэн яна лапху дэн джэм тури. Джэнэм жэнгэ гу нэ харнэв джэ нямлэ ягбу ши дэ мэнцу дэрчэл цур тэпэр ши гэ. Зайчул рухчур ла джэнтэл ngэн хэнан ба дэн нэвжэл сакэ джэ чэ чэ дэн бэ лэг шэншур тунзэ ханлэ мэнва хар джэ джэн зайчу цунрэр джогнэр ngэн ши гэнэ. Нэвжэ сакэ джэ тунлэ пэ джэ дэн шэнвэ юмбэ пану юмвэр гэчэ ши хэн. Хар джэл сакэл мэмэн джэ цуэ дамга ян пэнсэм цугбэр дэн ё. Lopsu tang manji jie chogzhig nambi rukchur jintil ngang bini kharjil sakay jie bilag tongkong di nabjil sakay tang zhongsib jie tabsa tangpo ra нэрсэнша дэрэхэндэ тэнгё. Тарта харынэв дэчэ нямлэ дэ тхумэ намчэнгшэнвэй рухчэру нэ шугу юн тэнг рэмба мэнгва чабгэ чэва дэчэ нямлэ сэчэрё. Лунгэ чангэ чонгэ рэнг, рэнгэл дэ харжэл шэнгчэнв дэ тэнг нэвжэл шэнгчэн чэйя янрэнг тэнгэл дэ чадэг рухчэрэн дэва дэнчэнгшэнэ. Сэчэ вчэ чанэ тэнбэ тэнг рухчэру шэ хэ чэ чонгтэ мэнжу вэр гэнлэм шэ дэ мэмэнг юн Тэмэн тугу шигбурэн гэр варэх гэндэл тунвэй гомстэв стэнбүх бодэй ян.
1: Рясэл вчачибханга, зонли лэчэнгэр давдэнбэй ци няхэнэн гонзэм зайдэ рясэл вчачибханга рэнлэ чэнцугу дэнэ. Сяапши лэрэгэр бэндэг нэрчэл дэнэ чача, лугчаг сарва, рцихэ чава, арэб сарвэйм чэнтон чава, чончэр чэ саугу бэгча, лугнжэл чава зугу чава чэг чангун зэгчэн лар таркэл шэвшэр шэцэ Хэвши тунган сонрчунг дан вэвчил вшаджи лонгэн чангулу чунгавий чангулу ла дэшибши нэ дэнчим чунгарды. Вчэцуг нгансунг малаг мжэл вша вра шэмчиг дан лэгвжир вши баадан. Нэртун нэрнгали чунган хуанцэй лэгтар дан норсы лэгтунгангар цэвшир ганатун гжан дэг дэгтар ёсун вши би вшави джигжи нянсир нян. Дэнцуг лэвдан дун. Шавши лэргэн пэджиджир бэхэн донпыл ганлг вши баадан. Ры гэнэ ржавчир сэ чин тэцан дэгтун баадан. Цунцэн дэнг гуржин на цугум жугбар сэгэ. Тунрчил рамжин чэ шабши лирэг чэ цанцэлэг сартул дэнг рэнтанг савчэн лар жавчур хэчэм шэдэ. Рэнгэпон хуамжур чэ нэгчур нэ вар ngар лэ нэдонплэв шэ баадэнг. Цуэй рамжин чэ шабши лирэг чэ шпилэгэн ковчу лар жа чэ бэр хэвнаанэ. Мэгмэн мэнцгу чэ намэнг чэн дэнг рэнба мэнвэй ргэмку ngар лэ лэгбар кунгэ. Чава чэг чангун цэгэпчэн лар жэрэм дэнбэй ngо нэр кэндэлэв дэнгэртэ. Сагни дан лирг лажиг ни лахтар чемжуг сагтан бадан маангал жир жирчин зуби гансум ши хэ чэрэв дан ди арманжи дикул жи чава гачин зэгчин лгбу шаги тэтг ням дан зэгчин дан гочу чин жи ваг чиг жирин чаргул ши бадан дотм ржэнсул зуг жи нян чин зэгчин ла ngар лим тонг чим ши ди гэнир чун шав ши ни ва чэрэг дун ги дин цул ди дан дун ламдык жи шанча кагсб дамзын дан Джейлв чачым дан чымсулыг санзыг дан зубчи, мэпр зуба, джейвши чивши бэрм жуғнир нган шкандалыг тун ба дан. Лейлг сэчи дан вшетв тэцангтав данрди, вшуғйон нэ хсарту ше би хивши тоғангын корыг сонрч варжентл лагжир дан ржавчиру чивши ги. Хивши тоғангыр бицин тоғын ковч лайхын нон ба дан. Кэгэн ар говши чивжир хтансыбтаг тун ба, сэчи че жавчир дан чонри шавшир хынани. Гажанжир вэвчил че пани чэрэг тунгэй. Мэмчан шэвэй хэрдэн марнаах зорчун шэвэй маалаг бзгэдэй. Рэмбам туваадан ар нанди чэн. Говчил чэнчэй че хэрдэн марнэй хонгэг мнэрдэ нэгчун шэ баадан. Хэвши тунгэнгэ додэм шавши чэ зэл шугуйон нэм торндаг тунгэй. Джэнцгэл ебдан дун. Вчэцуг нгансун маалаг вчэйон рамжин дан тэнжур рамжин торэг тун баадан. Джэйв ламдэг гу дэг жэлэг цэг тун ба. Тунгунг на зуг нэрдэн чи гуэдэг бшэдэ. Вчэ цуг нганчун ламдэг ржэмтэл нган пэчэг тунгэй нэва чэрэг тунгэй. Сэчэ ржэнсу лэгцарту лэгтангсэбдэг тунг ваадан. Рэмба мэнвэй вчэ цуг нганчун маалэг пэнсэм жэнсу цэг тунг ва. Вафтэн лэшэг мэрнэй вчэ цуг нганчун лэвшэтэнг сарваан цуэшэб ганлэг бшэнэ. Сэнва чуэрлэй ва зуг цугчэ дойкэн нгансун шэдэв лэгсэг тунг ваадан. Нэхур лар дарчун зуг шавши тунгунг нямчун лар гэндэлэв дангэ. Вчэцуг нганчул маалаг чуэмтэн рангвжин чэрэг тунгэй. Вчэцуг нганчул дэгвэй нэван тэцэн тэг тунг баадан. Шэвцэг чанчэ додамлаг хэвнаанэ. Нгонтун лэгэр зэл вэвчул ганлэг бшэдэ. Вчэцуг нганчул гажавнир шавши штабдэй чэцэлэм торэг тунгэй. Джэнцуг лэвдан дун. Рцэвшир дэгтэр шавэр чуньоуны дамзэн лэгбу бшэдэ. Рцэвшир рцачул шумвэй ганатун ла цамтэйм тунчэн дан ртартэн намун зэнба. Лингэн кэггүй дан нганчэн нантаг тунва. Хчэхэй гэнчулы чэ дэгтэр ёвсэнг пэмжэй рэнгэй тобарвшэгэй. Нгонцэй тодамла нгарлэй хэмнандэй. Ноучэл гэжэгсулы чэв жэрэхтангсэвдав данны. Ноучэл маарнгэлэ чэ вэвчэл пэмжэй нлонпэл лэгбувшэгэй. Хцэвшэр дан дэгтэр ёвсэнгшаджэ дэв шава лэгчэвшэбэй нэрдэн чэ гэжэнзэнтэв цэнэй. Дан чонянгэн тапчэй гуэжэг дан сэчэвшэдв нгарлэй донтог дэн чуа дан. Памжи то бар гэндалу дангарды. Лормал жи лэдун сосу дандыг нган ягбарг жабны. Ло шавий хуамжур данг вчэцуг пэжи жи гамгэмбэн лингэн юнжу бшэ бар кэгтэг бшэ ги.
0: 地主的大东东德个人不是什么几个事情你和你讲啊这是杰斯的这些空格总理李庆给北京某某做空前某日太古总理安努听人家拉你去参加配本格斯是不应在过的杰斯的运动杰斯的这些空格中一千名跟几个数字一比无证两所格斯是不应在过的事情我们红罗切的科给太古等中国家坑一节节了准
1: 地级李庆给安努听等懒得中国某某将军了么个杂不正的客人这个谢不能阿达不登比七年黑年间下周日家四六七七不跟个总理李庆个北京某某出康前某日中国人恶心参政能力配比铁器总理安努听等这么怎么在了李庆个家可不年间我这里边他不进来这里我中国等铁器李庆的行程组合比这个中大大三百七六百等解释不等个东区的周军有了 第一个年纪年纪太难等中央我都留了各级总理同的中国人参政人员为人主席习近平及前南监察的能力阿家可不你跟着我安排及当时不同级太难强国的三十万个人中国书记同他玩什么的铁国能唐国的宣布的出的国内感情都是有八的人铁国书记的娘的促进进咱们的大部分都八的人恰似太极盘子的业绩接近的同法盘子的他们他这个的压住的些吧 恰空书记太极和你平娘里的七次二零多月学生中我的跟着了当年而家可不你这么个忙节有点起来的监督的人切了个东都留几单呢李庆个中级学会计

0: Ina suni kuchu kartak jali dandar sheng kini na dansi antak ngawa kandu skyabra dansi antak tigpa kseng shangtak nigari kartak tanga phero kongga dansi antak ngawa kandu skyabra dansi antak tigpa kseng shangtak ndanyo ga jojin di bjian len juyis re chenyo ga tamsi ka jojin na ayang rawa gobzi ga kal chetsate suni dandar ngu samdang chukka
1: Yaarigo, tatayana ngi indi ni tsikaksam gu kabda yil. Tafchirna kabda zo yizini ni ngarhta wuzgam tsona. Ta ngarhtyam ulam gu kikso gu ngarjikab shangma gomlag janzig. Nga hara a kirkim dengu ngafchak kharjibdim u janzig. Nga ya chungar go chungfshi yoni, kankara shagab chig yoni. Xchim rishka nardawi, ngachapi chigar mifshani. Shman mo niga langi, tafshog togo tanga bhenni. Nye ziga tsiksim khani, rta ziga alibchini. Anyindamo arizna maritri. Я марытара терм ставызган цоннаан ахтымыш чомчин чакчык тоннари штамырдык чачын ашкякчык тоннари тангон зымбасын гынга кохнам чыгара тичали дали ахсон дорги токим дали дали та катык котык кор севчали дали корнардык картеран го хын дали та тагып жандыгып чали дали жок чарып жандыгып штай датын нинга кансам кам тондани танг ахтымды шүзини цыг цыг цыг нун данде юм зенин бен цыг цан ну нга чыгара шүкке чеп чыг цыг нарденде жемун баш чыг цыг оя Тайнги на гаёнгарава аргофжан да качанаран жин энэ сунда зуртаны хэ хозэкок я таяна нгэнтиртэнгэни инжина симкэнгэрчи анимаз хари нхти марчин хтарда аз гитбда тэнгэни мөвшэн до пешка чанд аржон до пешня хтамд какоки махсан чэнг муйдали глоджи ми маркон хтанг майдали мо касм цанг ми кабда згра мо калгтанг ми чопаз гипшэ мидали тамэ токкар мэр пангавзяна котэш мо варнын камарджигна згэртэнгэни марахчивша азэрчэр Я то я на учунчик на хтамгу кахуя.

0: тогда. Я только не стал за юнорья. Я кукурням стал за юнорья. Да солнцем не на терм карсон, я гравер говжир сыгунера. Да сы маше юни. Хтану лыксым гымчо, чызын югу маше юни йокадыра. Дем сонны ина, та кай илан барын ина, там кай илан барын ина, там да. Хсоу нынгы хсоу терм карсон, лонюн лимчанан басу ина. Хтану лыксым, я гравер говжинде, марге матунны ингерив самди, хта сыркынлун ты ока. Юнна тага рамазгам сон кажигна. Дырагу гы тугни вся гуна. Дырашма гы тугни вся гуна. Детерм тага чина. Алысту лигуна, сарту лигуна. Де чуму гы рынтанре юг. Рынга цуцу мила чу кордук чызыты нивзу. Инга сайз гылызы тут зина. Де что дю чарчин цанны рив зина. Цанны маризе гуну. Ди тугни сон кажигна. Чин нам бай инна тырстарка. Тыгрынчны вэм ихчи янзын гунари. Жихпан мака рюштан апку гунари. Я ти маца пизи гунари. Рау кырмазам сонна вул мыркы что динди тугна. Рашу дичерон дали гнам не хмыко чо зом сон кай жигнан ди тугна. Хтавах сикэр га шапа я гхсарни. Думу га ям сам бере ю ла хали бере ю да. Терен карсын гы лонюн лимчан нам басу тэнна. Кум узалы га жигнан да чызырин да за жизре кон жизре в дичерон дали. Думу га фньо ни кав лавла я кону. Гзар уста за за я кону нды. Мырчу тага мыркы нан ни иннара. Лонюн лимчан нам басу инна. Мырчу мырга га мам бав. Мырчу ургни да сом тунчун я кони. Ржамсын га жапша думу за ориго. Тинна чинна басу инна шинчун нима намсам ними нирсип чорджала гаян равар говжин да су тагым тунчин даг данг жугри ичирун дали чинчин хами карир сыгу ран ран гы тага ул мырк чогин да су тага керчин ран гы жинг тунчин даг данг жугри ина учо шинчун нима намсам ними нирсип чорджала ра учо ди тугни чумурип дижигна иннара гушкер жинг гы жазги иркан ва мог хамзги стикер гы чабзги серуккын бензги дали де тага старчун зы дап дак узып ямна Вулым ригзен ду ханга чинченцы да. Ду ханга ленченцы йоны рибзи ди саванинни йоны мари зекуну. Ду чиннам ба инна тыртар кытыгы. Ни семгы рива них чик зекуну. Ни гуга раваттым чик зекуну нды. Нам нирнам мила манчук, кумдуг мила марчира. Шинчун намсым чинченка хами кав жиги. Оя, рыда деви нжигтыв цикиру дали. Мырчун жуква манцуккым торгынгы. Рычандықсым гынгуни тыгы. Аянгы рәвәр говжин дыс отыгы юқуаре тыгы. Дықчун икиру дали. Ди тарнен дычу осу чиннам би инна. Мөгдит гынгыр сымарен зынгю. Мөбір блоки гынан аре дыгю. Ишом сонны иннам жуква манцук зекуну дымугы тыгы. Рыгни пынсым цуква. Дымугы гын рәвәр говжин дзи гжанда мүнжа гынтан мүм сонни. Мүрг жанба иммун чорко си тыгы. Шаат ондығыре йонунды. Чиннам би иннара. Ргүнгіл арчил жинты тараре мэйенгю. Сергеем жинта рэлэрэ мэйэгю, нэ сэмгэ рэвэ нэхчигин, нэ нгогэ рава тэмчигин, ма рэвэ рэнгу нэу жэгэ маанчиг, есэм джамсу нэу шкамгэ маанчиг зэгэ джамсэн тэйн. Ар джисур инна чиннам бай инна рэ, дэй тугни гэч отэгэ, мэрэг ngapчэ ngachэг окэ, мэнгэ тунгшэр чуэжэ окэ, дэй хвамчэр жэгсэм дэгэ ярчэ гунпэлэ, а ярсов жинта джэрджэ чэлган джоджунды, сунэм кэам бэмбэб зэгэ, лунгтай нэрдан кунгур зэгэ, ламжу чэвэ джэгжэг зэгэ, нянчэг имчэг дэрдэр зэгэ, чиннам бай карсун сэнэ бчэзэ шэгэ, кэрдэ сэнэ тунзэн жэгэ, пша чэпчэ лэмэзэн жэгэ, тун чэнэбэ калэ зэгэ, чаши дэлэг.
1: Арэ, та ngandaz ura chongri lgzgzu gazgin serara. Терен картук туга хуайын рава гобжи хтопаз гши атун сегината таңи кажи гяжи зири низ зонг карын дыр зирин дочк тонг жамната каныны азина тайон жамары тара та терен гыр тамшил бандыня сонгина аян рава гобжи гкал чесилкин этни асак жиги он тык жиги маз гыпшал ерңаз гын дил та ден жамната шапан гык гисин деп шан чайону гытайын рела гына шунин дыр жиги шандым гергин нам багын данши гынтан гава канду чабла карманы ру Аргатан танчун нга тиг бял аргатан танчун тигсм нга аргатан танчун тигтэ тиг аргатан танчун тигсм тэ аргатан танчун тигнасм тинэн чи төбэк атэн аргатан танчун тигнасм тэн чи амавэк атэн аргатан танчун нга тиг бял лангжи кен жигтэ төбкэр аргатан танчун тигнэ бжэрил ди тони инжана данси онтэ тигпа цам шонтла карманан ро Аргатан танчун тэгни авгял аргатан танчун тэгтэгтэ аргатан танчун тэгтэгни аргатан танчун тэгни арга аргатан танчун тэгтэгсэм динэн чи төвэк атэн аргатан танчун тэгтэгтэгтэн чи ама амавэк атэн аргатан танчун тэгтэгни лангжи кен жигтэ төвкэр аргатан танчун тэгэбжэ тэгэрэл
2: Speak.

ᱛᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱥᱚᱨ ᱪᱚᱝ ᱥᱤᱜᱟᱞᱤᱝ ᱦᱤᱜᱚ ᱭᱟᱨᱤ ᱪᱤᱞᱮᱱ ᱜᱚᱡᱤ

ᱛᱟᱜᱟᱢᱵᱮ ᱥᱚᱝᱟ ᱪᱤᱜᱱᱩ ᱜᱚᱭᱟᱨᱤ ᱜᱩᱞᱮ ᱱᱟᱜᱚᱵᱤ

Arriva Zoshianan Luna Yoka said Narkafting and Chulitsin Tatum Kunger Kalum de Kapatongako, Machulitsin Tatum Kunger Kapar Angatung, Trigger than Stigtersum near Gersum than Naratani, Trigger than Stigtersum near Gersum than Trigger than Stigtersum near Gangasum Tindachuin. Tani, Tamba, Niwagan and the Lurin Dambi, Dangag Tamba, the Gold Rishio Tinayang, Jessin Yankanambi Kapar and the Scapto de Titrigan Elin Jugil, Tinatiranga Titul Stigranga Litsin Dina Gold Rishio Nugan Dun, Dutchin Nambazo, Ragadigi Gunikur Kapsoram Zinzin. Нонтондон самжирзгина дартавс гритэг янгаранг га канчир сотон тэмби лецэн татон кэнгэр кэлэм дисхи жүрэтэни язгэ лецэн сосогэн нонтонди ронюн ичу ревайен

다튼가 야르능가 디출 공성대임 소나라랭가랑가 파사 파이잔디 송메라 다슬랑 동스른다나 지금한테 로브중이 죽은 차르제 가능하지가 시기 로브중도 시미스 요바 아 디스타브스 옌시코노추 다제치 로브뉴르와즈 감소노셰치나 디가랑 통즈르그당 뜬비르는 게 로브중근 차르제 요준도 가치니 옌지달이 다 길게남바이나 초코프치나추 양치게제치 로브중난 비초나라 로브중도 예히라진 로브중고 곰시 요과 차요는 너무조 아 로브중난 비 냠뇽당 뜬비초 응은만진나 카다 감마 심뇽 요타 디툴가랑 통즈르간진나란 차르제 요주 롱 chicken charge, young like her gunyma chicken charge, charge the kergalakta di toa, toku yon de galakanium, serankurangi tongo chun the muga, gomsi yojinata, yanda yankle of jungo gomsiga yawazi chanjoga secono, tajitanita, kergim sunishinata tanga yarnanga, charge sohi, deta was gri, the gachinan baga, yarnanga charge chamuzin, yaranga yarnanga di tun the dochiki vichuli chisekio, dila kandang of javi, si dili, a tatiranga kerga, aranga charge and the лахтыр ийдалин жогонара камаз ёчери чепшон камшонара масия тарганы мачари царсонара ёчери татачи тотго херзинграсе коно тотго ладам сонушечина та консонда тондин ананда та тангарада топжун ийжунда самче жогосе коно тамура камаз ёнери зу хамазу чонара сей каптай гути та шаласира тананга тангну тангнури хризи се тонарата машида та чонери танитар сира тихише конора юката гөчтернаян шкаптыгыттыгы кырга тичу тонтонгу тининга тичиги семхигзиктер жура тичиги калчыгзыг ертиңзиг ричара яңа шуты тичуларыңа ндан чесап жаби суна яң тичиг ховжунгу гомшизга чиг нэн базг серконор тамузгаран жоқ лео самчик наватыгы яң раңа шура кача тамузш яну тай ятани корынгы рынга ярнынган чарзында чу нямчытын сурды дар мөмөр мөмөг ергенинга тичун динин арынги сигнюну рымнюну гышаван дихтыңни о камонды моризу чи сигна ашая авзанга серконуга нертан тай окытыгы чу ловжунгу кориг ририв жи суна тана чур герген ририв жинуго чонара тичи мандаса камангзг йокатыгы ловжунгу кориг зы жинуго чонаян нямнюра нямчули чи камангзг йок секунуты шелмарги бар ngomazo gergenam bi chonara yang chu da tang da ta ba kerg rewaz na chu yang chi samsin do kanara yo ta ti da na da zora yang chi nam ba gi chi nang ri bi ja bi ji ri ti na chu chu qua tian chi ni da ren ge hui lu qo jer m di chu ni chu hui cha ga mg si ge cha re dam si da li ni ngo chu zi ra da ni yib jir zi yang ta da ge da zong ba bun da ge hu zhi si gu nu gu hui qian de та совчго херзин хансини чур гергин жа тома гамнзга танга торин жер кк кылымдын ийин мовчулсим ён ю ибжурсим ён ю гамнзга ибжур тамтан би рангем сонусечин раян хойчанды тангчга фтию улга ю тэгэ чу хойча ибжурнда ичуг аргипаян датанг дастави нга тави кргэ нян кндра нга тави г улуг ба пора ю чир самк аранг арангтгура аран хи майн бир тани гзэмбаг шкэчгра зэмбаг ивжута мовчук чони дагзл дижи хтуара янгэнгэнда юли дали гойчата титэнгни лгланг итэнгни тмура ючири тэг янда тэнгда тави гойча ивжур гэнэн тундын тума рири тэнг чундмуг кэрг нантун гамангз годжусион гипараян тнайхук тянчни табзгни чу рынг хөвчл кавара гонуг типанда нямчултын сурда яа чу хойчанга ибжури юнта хойчандар кам сонучечина рангим сонученара ян хойчалалага капсын мен эргим амнынра юк хойчалала зон ачык чигрин ирифти таңнета мура юк тэгэ анда мугун овчута ибжур гу чуни цама гэчиг лавлангри юнжу тэкачинди ажачи хомнер варгада чыпша жирачу жачи чимарка вэмэтрика мксэлгэ ибжурзги тасикола тэгэ чимарка кам сонученара чимцэнгзгэ бдахмууш мнара чу мангва вся тапчага дгму тгдгын тина чимцэнгзгэ дгму гучуна чимцэнгдэг квагы коригд дгму тизгизги рглини чу чимцэнг сусундги дисуна детавзэр чимцэнгдэг чин квагы кори тэтмүг хэрчэнзг тэвгүну зэрзэг гартангни та шайзум сонушечин амил хувсууд чимузга чиндгэн дарнга чувшэнюн ю гомюн ю чинам багдагын рангам сонушечин амгзг гойчандэр гаж лгланри юнжуг ариwara даниачи гарангын нивлийн гоцамини чи хрижүг семхэд чекэю тетавзэртэни лецэндэн гоцум гоцин ижачи гэргэн тан толтгона баамхс гэж дио чинам ба татнг ярнанг
ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱵᱤᱪᱩᱞ ᱥᱮᱨᱛᱟᱝ

Laka Sam Tsita, the Neon Rangam Tonicena Yarnang Charge, Chesio, Zitio, Chenambia Yarnang Charger, Yarnang Gobrikazonia, Judicial Sam the Yona, Litsin Tatun Kungakalam, the Caperton, Litsin Tatun Kunga Caperang, Tirgub the Nostigusum Yirgusum, the Ningara, the Nitigub the Nostigusum Yirgusum, then Tig, the Nitigub the Nostigusum Yirgangasum, Tinamugan, some Yoran, Gandigar Kalam de la Coracho, the Ni Ju Yarnang, Titsun, the Vichuzga, Yokas Grand Charges, and Nichins Yogun, the La Kalvatan, Sorta, Tiranga. Kalam dojili dalini china bago de inji go de tang tang zig de yang kapdas kalas tangam sunu she jinam ni kala yin de jang go mar ta yang ma khiz na sam khi ga rang ga go nu rg nu ga nyam nyong tang tan bi khsan de ga tsata kapdas gi ju de yin de ni ta ja chi lob gu nam ban sunu she jina ta yar nang ga gong sang kam de ki ok de dang na dar ku yar nang ran de mu zu chi ga yer kru jong je yar ma ran ta Tagan Korkan Jogoni, the Murayuk, Titana, Ranga, Lamgo, the Injundi, Zabzabra, Dornan Yonju, the Kachindi, the Kanisha Pats, Mimber, Tamag, Sig, Semachigalangadalini, Ranga Jiwa Liwa, Chasung Chawagala Kani, Ranga the Injundi, Dornan Zunju, the Kachindi, the Ni, Ta, Yarkaga, Namun, the Yarkaga, Titskindi, Chuchi, Babzu the Chiga, Tapratalo Injinachi, Babzu the Chiga, the Ger. Аяркин бабжул тангтан би та чатхуран да моян кысыгин ямжуг гожу да гачинди тэнжина та шу лочиг мхизина самкеризи да леринг сим таржали дэгжура тера инжи мара гысы кону чапарвата кана юндын мхиг тагы сатан кансгам сонуп шечинара чигчиг азабзу бичу да гачинди та шай юсамл мэни о чигчиг самхи рантыг тону зу тгынри самнари таян тера шали мхиг атагы сакан асуна ни кани дана ринг Dinji Katalti, Haniga Zabsum Junju, the Kachindi. Tian Sinita, Lupta to Shirana Jigo, Lankota, the Murkurgun, and Chastara, the Mosungun, Yuchi, Karsung, Zamzigri, the good Karsunga Jarangasung, and the Latun Lankurzgun on his Sora, Latun Lankurke, Chu Chirna Lamgun on his Chichi, Gain Jugutina, the young staff Suzurayuka, the good Kaluaga. Lamsa, Kalua Yosa, the Sani Mabjig and Tristaz, Sernon Sanichi Jigison, Kaloga, Marga, Tijigmanar, Jelas Gitata. Karsanga the Jabju, Marjib Tarangi, Kanan, Kalua, the Kalua, the Kanani, Yongnugur, Gacha, Tita, Tigizji, Yamjoshundan Tatarkova, Kalua, the Gangambas, the Tindiata, announcing Shay Samayua to Nanatan, the Muguninka, Manga Shay Chula, Trista Horsungani. Тази сартун тара кыргы дигмейзина чугу сартун тара чикшек юк тага та учу цамага нем жог боса зири та тарк джончиранда мун сону шечина гаранган гынчарта миннарар гона та капатанда му шери далини чарта га ярма курджу дму юка тани ирынгы чимсонан анжинара рынгын чартара дму куркунара юнара та джончирина чугу гантан гынзгам сону шечинара тарк чартара ланкутанда му лага чижу жиг жиг иртап денери лага жугара юнери жугумела Harahana Suni Jogon Rayon Ritana, Yarang, Dinger Clack at the Nemjuju Hajinka Chivari, Ringle Rangzinger, Riglam Ratamu, Mah

0: Я тогда чу лейцин татун кынгыр кылым дейшкен өргафсейн ин чу мяңаши сера?
1: Ми.
0: Аля-аля сека, кэрин, да, мирхал сэч тузыйна. О, жоқ мучу демуйна.
1: Демуйн, я тупу ңычу лейцин татун кынгыр кылым ашкену гафсейн ин, я тани... Нян шэчу чичик кабли юку казыры, дына ни джавар карта джуил, джава юнсылан топсон ата нитам нян шэчу ил.
0: Я, баджанчи та.
1: Я тани джава тунгу муу арангаржил к фшетан шиму ты кынрис.
0: Ала, аранжа к фшетан шиму. О, та та ати чингая маши ла, та фшетан шиму ты хок на нарез тана. Та шинжан к затан, ты фшетан шиму ты рба.
1: Фшетан ты мня че сирк? Фшетан шиму ты кынри?
0: Ты мня, та са узыл ба, ты мши гида.
1: Я тани чу шетан чиму гумнян оджанга чикти, тани чува ганья му инжина кью шар намсам кангриси.
0: Кью шар намсам?
1: Ммм.
0: Я та честа сунса инжир баре.
1: Ари. Тани чува хсамба мау кец григо?
0: Кью?
1: Ммм.
0: Я гу ка тамазу гонжи дейнар.
1: Омин цунана ксирка тартхуна кынга рауз гиси. Омим цунын на хзерка тартхуна кынгы роуз.
0: Кынгы роуз?
1: Ммм.
0: Омим цунын на?
1: Омим цунын на хзерка тартхуна кынгы роуз.
0: Я, омим цунын... О, тези кутан хазе. Омим цунын ча. Сыркы тарту сыгы мэс жива. Систангы цунын чичин мака кароуз самба.
1: Рэрэрэ. Рэ чава не элэн топсун сыктани... Жывах сымба мау, нечо лыгшыл холу газгшилды, замчи гаңнан гэрэхтэйгу?
0: Эй, замчи гаңнан гэрэхтэйгу, я да, чизим альбатау.
1: Живу юндын юми бив, лангдур лоджи дэнбам кээр, дэдэн джиби шчихшэрнам кавлэн дуэлэйн бэр хийс. Живу юндын юми бив, лангдур лоджи дэнбам кээр, дэдэн джиби шчихшэрнам кавлэн дуэлэйн бэр хий.
0: О, ты да, сумба пусэ гуннэрэ?
1: Замчи.
0: Ma sumbapu si sanu rizko nere?
1: Re, an.
0: Sumbapu se chutira?
1: Sumbapu se zika zamchi kanga nangari, zamchi kanga nangari.
0: Oh, ya, ta zamchi kanga nangari, ozuk chutena ya.
1: Shtiwu yundin yume biv, langtur lojir dambam kir, datang jipi shchikshenam kablan doi lembir hisi.
0: Oh, re, ya, ta sasya wanchinga lakshik nanga. Ta gudi.
1: Ти та кайма че та си та гатко ба кёто хоё ба на ба.
0: Мила мега таш мила мега таш сидера марда я сите каному чрия та мен мега доходи каному нам
1: тонаму мила мерги чекл зната те нантын шей гугзена каму шатыңзы ко тар камула кар кому чека те тан тая
0: а та чинау те това те тан та те тан
1: Мела мергі үкік, тәне ранжыл көвше тұң чему дейм, няңа чәсеріне үкік. Mela merge ki kya?
0: Ta mela merge te nang kse ya chi te kse ta ya na. Age ge ni da.
1: Ta lo sa man pan na yip ba khrzg she tong na ngi. Ho ta ta chu zum pan da thang ya. Driz ga ngi ti ya rang a lo sa ma ta zna.
0: Ale ta ta pe ve ke ta pe ne ke kan ta tan te.
1: Mela mergu nang ge chu terung

0: Я сердце гасам кананчинамба дицлох чигрингл хорин жиркэ лецэн ахтонцэм дани жогран та дэрингл лецэн дим донцэм ба тангцом чиг банчим лорум ба тангцом дингэн крва норцу таркэлва шиглоччу таркэлва гантэг сэнэн тангцонэм рэнчин чигин чинам би хорин жиркэ лецэн ла дэртэг самбэр гавсэс жэ тангар жимэ лецэн ачо янгчэрэн жэлдаб дэ мусэ тугнамба Yıl kan tışın yan, sa kan tıda gen, liga sıxım ki dümni zampın la songi batın. Sincim ngıqzın tan, duğdiyin dişib ki, korik malan zımçun tani, rağın iki tiçula, rağın tıngi şibir şagi.
1: 할수록

되네. 알라타라라모타라질레나야 라라글라가탈레루야나 야타라

하루도 대추나디 총오가더니너드나 아사다오고지 하루도 사르사

하루에 대치 버리지 다시 컨스 그따르고 출근

Yeah,

Yang shalin tan ta ji ya lir mo tam zga yang yo nan tam ura zeh

하루야 너 삼보

Yang

Я чорчер ангарчил я на ярдюрмы козга я чигэ тони вжа я на ясиргам джузга я чунта нита я на дарчилан залмызга я токишан ян ди ярчилар га амазга я чо норка ва ди я конка розга я нилбэн самбэ ди я гдонло омазга

아로타글롱 우아시르 도나네 이롱 구타샤마 프라

하루야 저 너만 우리 가네 영원히 단자

Yang sebab nak lu ni ngah condong nuzga,

Я глунка хёка я шигатера

Yang kapti mo chal di nga shima artiga nga nga ma yong ta zi

그리 하루한 이걸 가라 아차가를 마도 자가 감도니 좋아로 마도 미너니 하루디

Yang

中华民族的军事演习党，推蒙古兵力，中华民族的苏泽内斯党，独秀内斯，日瓦内斯，建议。